0: Для верующих Христос является всеобъемлющим и обладает неисследимым богатством. В послании к Ефесянам Павел говорит о неисследимом богатстве Христовом. Богатство Христово – это то, чем Христос является для нас. Как Бог, Он Отец, Сын, Дух, Господь, Христос. Как человек Он – апостол, пастырь, предтеча, вождь нашего спасения. У богатства Христова есть бесчисленное множество аспектов, потому что Он – реальность всего положительного во Вселенной. Например, Христос – это настоящая сила притяжения. Без Него нас обязательно унесло бы куда-нибудь. Христос, обладая истинной скрепляющей силой, поддерживает всю Вселенную. Все положительное указывает на Христа. Именно поэтому, когда Он жил на земле, Он мог сравнить себя со столь многими вещами. Он мог сравнить себя с дверью и сказать: «Я есмь дверь овцам». Еще Он настоящий свет, жизнь, дыхание, вода, пища, одежда и жилище. Кроме того, богатство Христово включает в себя человеческие добродетели и божественные качества. Христос – это настоящая любовь, терпение и способность прощать. Без Христа мы не сможем любить, терпеть и прощать, но когда у нас есть Христос, у нас есть возвышенные человеческие добродетели, а также некоторые божественные качества. Нам, верующим, нужно знать и переживать неисследимое богатство Христово, которое предназначено для произведения Церкви как его выражение. Это происходит посредством божественного раздаяния Христа в верующих. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, что значит буквально «мы спасены благодатью и сие не от дел», писал апостол Павел. Идея того, что я не такой, как прочие люди, порождала во мне превознашение, особенно в тех вопросах, где я преуспевал. Но превозношение было лишь маленькой частью айсберга. Настоящая опасность заключалась в том, что я надеялся, уповал на свои достижения. Ничто так этого не доказывает, как моя неспособность одолеть немощь, то есть порок. Я даже не подозревал о такой реакции на свое непослушание Богу, пока Он сам этого не допустил. Теперь я уже лгать не собираюсь. Моя борьба с непослушанием Богу была не ради праведности, а ради самоправедности, потому что праведность от дел не зависит, а самоправедность зависит только от дел. А оказывается, моя агония, мои метания были результатом крушения моего «я». Тогда, как мне казалось, что я борюсь с грехом во имя его праведности. Понимаете? Рушилась моя империя, сокрушался идол моих добрых дел, моих достижений, потому что Бог устал смотреть на мое самовосхваление и заключил меня в непослушании себе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам 2:8. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдан.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 сентября, и тема сегодня «Оставайтесь вместе верой». Место Писания, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». Когда вы впервые читаете фразу «без веры», как будто речь об отсутствии веры, но слово «без» — греческое слово «хорис». Оно не означает отсутствие. «Хорис» значит быть снаружи чего-то. К примеру, мы рисуем круг, вы можете находиться внутри круга или можете быть за его пределами. Либо внутри, либо снаружи. Слово «хорис» означает быть за пределами круга, за пределами города, за пределами какого-то места. Итак, вы понимаете, что данный стих на самом деле означает быть за пределами места веры. Вы не можете там угодить Богу. Это означает, что у Бога есть конкретный адрес, прописка. Вера — это место. Вера означает быть там, где Бог сказал вам быть, и делать то, что Он сказал делать. Это место, где вы можете угодить Богу. И если вы делаете шаг назад, оставляете место, в которое Бог призвал, вам будет сложно угодить Ему. И если вы хотите угождать Богу, вам нужно быть там, где территория веры. И если вы окажетесь за пределами места, в которое Бог призвал вас, то вам будет сложно угодить Богу. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 сентября. Слушайте Духом. Дух дает жизнь, а плоть не приносит пользы. Слова истины, которые говорю я вам, это дух и жизнь. Евангелие от Иоанна 6:63. Расширенный перевод Библии. Иногда мы настолько увлекаемся своими планами и еще подключаем к этому эмоции, что не в состоянии слышать голос Бога. Мы пытаемся проявить послушание, но негативные мысли атакуют нас, заставляя сдаться. Если мы приглушим громкость своих мыслей и прислушаемся к тихому голосу сердца, мы услышим подтверждение того, что говорит нам Бог. Ответ придет из глубины нашего естества, где обитает Святой Дух, и этот ответ наполнит нас миром и уверенностью. Однажды после служения, к которому я долго и тщательно готовилась и которое должно было помочь многим посетившим его людям, ко мне пришла навязчивая мысль. Никто не получил благословения. Большинство жалеют, что пришли сюда. Я чувствовала себя неудачницей, но понимала, что Бог не хочет этого. Тогда я успокоилась и стала ждать, что скажет мне Святой Дух. Я сразу же услышала его тихий, нежный голос внутри себя. Если бы эти люди не хотели быть здесь, они бы не пришли. Если бы им не понравилось служение, они бы ушли. Я дал тебе нужные слова, а я никогда не вкладываю в уста проповедника что-то плохое. Поэтому не позволяй сатане украсть у тебя радость хорошо исполненной работы. Если бы я не прислушалась к этому голосу, я продолжала бы чувствовать себя несчастной. Но Божьи слова вернули меня к жизни. Мы слышим Божьи слова в своем духе, а не разуме. Помните об этом и всегда находите время, чтобы остановиться, помолчать и послушать, что Бог пытается сказать вам. Божье слово на сегодня. Божье слово приносит обновление и жизнь.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, существует ли безусловная любовь и стоит ли ее ожидать?
1: Библия ясно говорит о том, что существует, и говорит не только о том, чтобы ожидать, а Библия говорит о том, что эту любовь нужно принять, этой любовь нужно наполнять свое сердце ею. Первое послание Иоанна, мы читаем очень подробное объяснение природы любви, ее сущности, что означает настоящая любовь. 4 глава, в 7 стихе мы читаем следующее. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вот здесь описание настоящей любви. Здесь сказано, что настоящая любовь, в 10 стихе, она зависит от сердца любящего, а не от состояния того, кого любит. Здесь и подчеркивается, в том любовь, что не мы были такими, что нас просто хочется любить, а Бог был таким добрым, таким благим, Он был любящим, что Он пришел и принес свою любовь в нашу жизнь, и Он покорил нас своей любовью, Он захватил наше злое сердце, и Он сделал его способным воспринимать Его любовь и наполняться Его любовью. Даже больше, здесь сказано следующее, 8 стих, «Кто не любит вот этой Божьей любовью, тот не познал Бога». Когда Бог приходит в сердце посредством Духа Святого, что становится возможным в результате рождения свыше, прощения грехов, которые мы получаем, когда обращаемся к Богу, Бог обязательно приносит с собой свою любовь. И эта любовь – это не просто теория. Это то, о чем Иисус говорил в Евангелии от Иоанна в 13 главе. Он говорил: «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». До этого стихом ранее он говорил: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть речь идет о том, что именно этой любовью, никакой другой, именно этой Божьей любовью мы должны учиться любить друг друга, любить людей. Конечно, я понимаю, скорее всего, человек, который задает вопрос, существует ли безусловная любовь, он думает о другом. Он думает о любви романтической. Он думает о любви, которую имеют мужчины к женщинам, о любви жениха к невесте, девушки к парню, о любви в браке. И, к великому сожалению, почему-то в нашем сознании эти два понятия раздваиваются. Чаще всего мне приходится сталкиваться с людьми, которые читают вот подобные места Писания, которые мы только что прочитали, и они вполне с этим соглашаются. Они понимают, что это Божья любовь, они понимают, что да, этой Божьей любви нужно учиться. Но как только речь заходит о романтике, как только речь заходит о любви между парнем и девушкой, между мужем и женой, сразу же здесь включается совершенно другая фаза, совершенно другой мир. И этот мир, он, конечно же, пришел не из Писания. Это новое измерение, которое рождено где-то в сознании безбожных людей, в сознании людей, которые не позволили Богу определить их стандарты, не позволили Богу определить сущность явлений и любовь. Извините, это одно из самых главных явлений жизни человека. Это одно из главных качеств, которыми движимы люди. И вот ошибка здесь очень дорого стоит для людей. Нам нужно ясно понять, что только Бог возлюбил нас безусловно, и только Божья любовь совершенна. Нам нужно ясно понимать, что мы не ожидаем совершенной, безусловной любви ни от кого, от людей. Любой человек всегда будет заражен хотя бы в какой-то степени эгоизмом, то есть любовью к самому себе, что блокирует настоящую Божию любовь. Вот почему Библия ясно говорит, что никто из людей не даст вам удовлетворения, если вы не нашли его в Боге. Но это, конечно же, не исключает человеческие взаимоотношения. Библия говорит о принятии людей такими, какие они есть. Это происходит всегда. Мы принимаем своих друзей такими, какие они есть. И мы принимаем мужа или жену, в зависимости от того, кто вы есть, принимаем точно так же, понимая, что мы грешники, и они грешники. И мы понимаем, что мы должны научиться любить их абсолютной, безусловной любовью, любовью Божией. И это станет возможным настолько, насколько ваше сердце наполнится настоящей Божией любовью, принесенной в ваше сердце Духом Святым. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org или пишите нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Царство небесное. Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и, ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 31 по 33 и с 44 по 50.

0: Вы слушаете «Христианское радио». Почему мы не учимся на ошибках? Но в самом деле, человек способен обучаться. Все повсюду только что и рассказывают, как о своих или чьих-то провалах. Телевидение, интернет и бабушки-соседки во весь голос разоблачают злобных мошенников. Лучшие друзья дают нам здравые советы, а мы все равно упорно делаем глупости. Что-то внутри нас сидит и составляет план, как нам самим себе навредить. Не стоит ли нам периодически заниматься саморазоблачением, останавливаться и задумываться, как советует библейский пророк? Пример. С чего начинается эпическое падение в яму на дороге? Прежде всего, это неверие в опасность ям лично для вас. Второе. Глупая бравада в балансировании на краю ям. Третье. Увлечение ямным паркуром за гранью здравого смысла. Четвертое. Мечты о грязных ямах и зависть к тем, кто в них сидит. Ну и пятое. Рытье ям для других, чтобы тоже знали. Мы бы не оказались в трудных обстоятельствах, в грехах или болезнях, если бы сами так в них не стремились. Ставить перед собой нужно благие цели и их достигать. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Путь налегке. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 3 стих. Многие люди любят путешествовать. Большинство, путешествуя, стремятся взять с собой минимум необходимых вещей. Чем больше путешествую я сам, тем меньше становится мой чемодан, и каждый раз я удивляюсь, как много еще лишних вещей я беру с собой. В новую дорогу я возьму с собой всего меньше. Я так думаю, главное – кошелек с деньгами. Если что, все купим. Мне нравится идти налегке. Я чувствую свободу. К моему выбору на пути туриста множество магазинов и кафе, гостиниц и всяких зрелищ, где есть все. И все же, сколько раз обманывала меня надежда на кошелек. Иногда нужной вещи просто нигде не было. В это время я вспоминал, что легко мог взять ее из дома или купить в начале пути. От этих мыслей вся легкость, с которой я путешествовал, начинала давить непомерным грузом. Посмотрим Евангелие. Так Иисус рисует нам картину, где 10 девушек идут выполнять важное поручение. Они встречают жениха. По интонации рассказа можно понять, что занятие – это непростое развлечение. Как минимум, эти события повлияют на жизнь каждой из дев. Посмотрим на них. У каждой есть зажженный светильник, как обязательный атрибут, как необходимая вещь в темное время суток. Думается мне, что тут их проверили, и тех, кто хотел побродить в потемках, просто на двор не пустили. А вот количество масла, что горит в светильнике, никто не проверял. Эта забота была личным делом каждой девицы. Время ожидания шло. Потом оно шло снова. И вот 5 шедших налегке стали волноваться. Масло стало заканчиваться, светильники начали гаснуть. Важное задание оказалось под угрозой срыва. Вот когда деньги оказались бесполезны, и 5 неразумных поспешили ночью искать продавца масла в другом месте. По закону жанра все они опоздали. Совершая свой путь, мы должны помнить, для чего мы его совершаем, и быть готовыми достойно его закончить. Мы должны думать о том, что наш путь, служение, затянется. И надолго. Мы должны Господу, навстречу которому мы вышли, горящие светильники. Наивно и неразумно полагать, что до следующей заправки мы как-нибудь дотянем. Пусть лампочка горит, успеем. Я понимаю теперь, после некоторых ошибок, которые стоили мне серьезных переживаний, что вещи, от которых я сильно завишу или сильно зависит мое дело, я должен готовить заранее и не жалеть места для них в своих карманах. А что же наше служение? Несомненно, мы должны взять с собой масло, ревновать о его запасах. Это наша ответственность, это наши расходы. И в какой-то момент нам может показаться, что масло достается нам слишком дорого. Мы не против служить, но если нам создадут условия. Доставка масла – одно из условий. Мы не хотим тратить. Мы молимся о том, чтобы нас все устраивало, и до улаживания наших обстоятельств опускаем наши светильники. Пусть за нас ревнуют другие. Ирония в том, что по закону рынка, чем дольше мы будем тянуть, тем дороже нам выйдет. И хватит ли нас на наше же служение? Всякий служитель Божий должен понимать, налегке служить не получится. Мое время, силы, средства я, посвящая Богу, трачу на то, чтобы мое служение совершалось. Масло в этом случае – все, от чего зависит мое поручение от Бога. Это и силы, и время, люди, и помазание Святого Духа. Отец Небесный меня поддержит. Но я должен всегда готовиться заранее и надолго. Я приобретаю масло в общении с людьми, в молитвах, в планировании, в слове и многими другими способами. Скупиться не стоит. В служении своем я должен позаботиться о своем рюкзаке. И я не могу себе позволить
идти налегке. Давайте размышлять об этом.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абелардо де ла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», — добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.

обреченного ума тьма не откроет нам секрет бед и не смоет зло волна сна. Посмотри на склоне лет след, то и дело время бьет в лед тех, что прятали в мечтах прах. И жестокости растет лед, и в отчаянных сердцах страх. Позаброшен

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 сентября.
2: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Апостол Павел в письме к Коринфянам дает прекрасный совет, как жить и преодолевать трудности. Сегодня мы можем принять решение в Иисусе Христе быть твердыми и непоколебимыми. Ведь мир всеми своими средствами пытается перетянуть человека на свою сторону, отдалить от Христа. Нам нужна стойкость, чтобы противостоять этому. Помните, Божье Слово говорит, что мы члены тела Христа, мы призваны оставаться в Нем, поэтому мы должны быть тверды и непоколебимы там, куда мы призваны. Далее апостол Павел говорит: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Нам необходимо развиваться и развивать дело Господне. Не бездельничать и топтаться на месте, а двигаться вперед вместе со Христом. Потому что труд ваш не тщетен пред Господом. Ведь в вечной жизни существует воздаяние за все наши труды. Будьте тверды, оставайтесь непоколебимы и преуспевайте в деле Господнем. И Божьи благословения пребудут с вами. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу вся земля. Пойте славу имени Его. Воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реки перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему. Он сохранил в душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжение тучное вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». Я воззвал к нему устами моими и превознес его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
2: Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвинили его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал им он одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варраву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варраву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со Смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «К злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: «Эй, разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои! Элои! Лама! Савахвани!» Что значит: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот, Илию зовет». Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал: «Истина, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшова, и Иосия и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царство Божие, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 11. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и ходили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадании от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что с Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святой, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев, он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыми». Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил пророкам и умножал видения, и через пророка употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, в Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него».

0: Тогда раба.
1: Светлой памяти Константина Ивановича Зыбкина. Снег падал медленно.

0: Ну вот и все. И слава Богу. Слава Богу.
1: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

Смотря на тени минувших лет, я отчетливо вижу теперь всю мою боль и глубины вод.

Друзья, большое спасибо за просмотр. Если вам понравилась песня, вдохновите нас лайком и комментарием. Ну и мы очень надеемся, что вы поддержите наш канал материально, чтобы мы могли осуществить нашу общую мечту – выпускать новые клипы каждую неделю, выводя сферу христианской музыки на новый уровень. Не забудьте подписаться на канал и до скорых встреч на Upstream Music.

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, дорогие друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
4: Доброе утро.
5: Всем доброе утро.
4: Хороший день, хорошее начало. Сегодня мы таким женским коллективом в нашей студии хотим поговорить на тему духовного роста. Но чтобы не совсем в женском коллективе, решили позвать царя Давида. Такой хороший, добрый пример. Будем учиться у сильных, поэтому поговорим о духовном росте христианина на примере царя Давида. В студии сегодня Елена Кривонос, Даша Еремина и Варя Чувашова. Что, дорогие девочки, с чего начнем? А вы, друзья, пишите, что вы думаете, какие признаки духовного роста и нужно ли вообще христианину в чем-то расти?
3: Да. Вот этот вопрос нас и волнует. Духовный рост — это рост человека уже спасенного, укорененного, или мы можем говорить еще о духовном росте человека, который, например, только узнает о Боге? То есть здесь, наверное, речь пойдет больше о росте верующих людей, правильно понимаю?
4: Конечно, духовный рост, он относится к людям, которые рождены свыше, говорит Писание. Да? Все-таки, чтобы ребенку расти, ему сначала надо родиться, хотя он еще и в утробе матери растет, и это тоже определенный рост, достигает определенного возраста и уже рождается непосредственно. При этом, как и вот в обычной жизни, есть разные периоды роста человека, этапы взросления, да, обычные, это младенчество, подростковый возраст, юность, зрелость, старость. Вот духовный возраст тоже имеет определенные этапы, и Писание нам об этом говорит, да, один из самых таких ярких, где прям по пунктам расписано, да, это первое послание Иоанна, вторая глава, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого».
5: Даже, мне кажется, когда, помните, апостол Павел писал, что вам бы уже твердую пищу есть, а вынужден молоком вас кормить. Тоже как-то, мне кажется, какой-то есть вот здесь намек на разный духовный возраст.
4: На какой-то застой в определенном этапе. Но если мы такую параллель немножко проведем с возрастом земным, да, то когда младенец, человек, он еще младенец, ему многое прощается, потому что он только учится ходить, учится говорить, учится держать ложку, все вокруг в грязи, в этой еде, или он падает, постоянно себе там коленки сбивает, но родители с пониманием относятся, но если ребенку уже 10 лет, или 15, или 20, а он продолжает себя так вести, потому что ему так удобнее. Знаете, сколько из нас во взрослом возрасте жалеют о том, что мы не ценили детский сад, когда ты весь день играешь, ешь, спишь. То, чего хотят многие взрослые, но это будет странно, если мы, взрослые, начнем себя так вести. Это будет это проблема, это проблема с головой, я не знаю, или просто, может, какая-то физическая, да, немощь. Поэтому и в духовном росте тоже нельзя стоять на месте. Надо все время расти. Если мы берем пример Давида, давайте по этим этапам и пойдем. Параллельно проводя вот линию с нашей жизнью. Да? Очень нравится мне Давид. Знаете, один раз я рассказывала, тоже разговор зашел за царя Давида, и одна девушка мне говорит: мне не нравится Давид. Это прям смело. Меня раздражает этот персонаж. Mm-hmm. Я прям удивилась, говорю: слушай, но я понимаю, в жизни Давида есть такие серьезные моменты, такие черные, как бы моменты его падения, и можно там где-то возмутиться, да, и я спрашиваю: а что именно, какая вот именно ситуация, почему тебе так не нравится Давид? Она говорит: да я не знаю, я не читала. Просто все говорят: Давид, Давид.
3: А мне вот это не нравится, да?
4: Непонятно, чем восхищаются. Но Давид человек, который назван мужем по сердцу Бога. Поэтому очень хорошо брать его как пример или в чем-то на его примерах учиться, как поступать, как не поступать. И берем вот от начала, да, детство. Вот детство Давида я выделила для себя вот некоторые пункты, которые можно как раз применить к нам. Да? Но первое – это его послушание отцу. Нигде мы не видим, чтобы он как-то пошел поперек, возмутился. Ну, мало того, когда приходит пророк Самуил в эту семью, чтобы помазать на царство, Самуил еще не знает, кого помазать на царство. Вот он знает, что Бог привел его сюда, в эту семью. Он знает, что в этой семье есть человек, которого Бог избрал, чтобы сделать царем над Израилем. Но Самуил не знает конкретно кто. А их там 7 братьев, да, по-моему. И вот они от старшего, отец зовет старшего. Нет, не тот, второй, третий. Никого нету. Говорит, все кончились, закончились сыновья. Говорит, подожди, нет, должен же кто-то быть. Mm-hmm. И тут они: а, младший у нас есть Давид, он там пасет. То есть вот, ну, Давид, во-первых, он, да, самый младший, и он вынужден всех слушать, всех братьев своих, которые над ним. Знаете, я знакома, дружим с одной семьей, у них 5 мальчишек, 5 сыновей, и самый младший, когда ему было 3 года, он 3 дня плакал, когда узнал, что он самый младший, и он должен слушаться всех, а его не слушается никто.
5: Может расстроить.
3: А вот мне интересно, я недавно задумывалась, неужели правда младшие братья и сестры должны старших слушаться? Ведь в Библии только про родителей сказано: почитай отца, будь послушен родителям во всем. А братья и сестры как будто бы наравне все, это же дети.
4: Ну, возможно, да, это, наверное, уже больше в тему воспитания детей, да, но иногда старшие дети, они как будто наделены некоторыми полномочиями именно родителями, поэтому послушание старшим братьям и сестрам – это
3: то же самое, что послушание родителям,
4: да, как послушание жен своим мужьям – это послушание Богу, послушание пастору своему в церкви – это тоже как послушание Богу. Именно по этому же принципу. То есть это послушание у него есть, и он делает это не как тяжкое бремя послушания отцу, а как будто вот ему это легко. Он спокойно это принимает, то, что над ним есть вот столько старших, пасет овец. У него простая, понятная работа. Знаете, иногда говорят, когда вот человек приходит только в церковь, он рождается свыше, да, и он так уже захвачен Богом, и вот он хочет где-то служить в церкви, что-то делать, что-то для Бога делать. Ему всегда говорят: начни с простых вещей. Иногда просто следить за тем, чтобы для проповедника был всегда чистый стакан с водой. И для этого тоже нужен человек, который эту воду поставит, приготовит. Или что-то где-то помыть, убрать. Простые вещи. Простая, понятная работа, простое служение. И хорошо, когда оно есть. И вот на этом простом служении он начинает, Давид, учиться. Первые его шаги, он начинает познавать божественную силу. Мы тоже, когда младенцы, мы учимся эту божественную силу познавать. Очень часто, вот, может, вы замечали, да, человек только уверовал, и любая его молитва, и Бог тут же отвечает. Вот мы, люди, духовно уже подросшие, годами можем о чем-то молиться, и ответ не приходит. А они только попросили, и вот сразу раз им и дается.
3: Если вот говорить о возрасте младенчества, то апостол Петр писал, да, вот возлюбите чистое словесное, да, молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. То есть вот можно еще, да, провести такую параллель, что это рост во спасение. Давид только начинал свой путь.
4: Да. И возрасти тоже, не оставаться все время на вот таком грудном вскармливании, а все-таки возрастать. И он начинает познавать вот эту Божью силу. Это уже потом мы узнаем, когда он идет сражаться с Голиафом, и он рассказывает, как для него это, он рассказывает, я удивляюсь, какие-то вот абсолютно, ну, нормальные, естественные вещи, говорит, да вы не переживайте, я как бы с ним готов сразиться, потому что вот я стадо пас, бывало, медведь придет, овечку заберет, или лев, я их догонял, разрывал им пасти, отбирал добычу. И как кажется, подожди, да, это, знаете, во всех газетах надо писать, человек голыми руками завалил медведя, а он так это просто делает.
3: Наверное, и... он просто понимал, что, видя вот это чудо, что, спасшись от медведя, от льва, каким-то образом спасая свою овцу, самим остаться целым, то есть он рисковал своей жизнью, он просто наверняка понимал, что это только Бог мог его спасти, и он видел здесь славу Божию, потому что явно не он такой сам эгогей на льва.
4: Он об этом и говорил, что Дух Божий на него сходил, и да, здесь Бог учил его, показывал
3: свою силу,
4: и что, посмотри, Давид, что мы с тобой вдвоем можем. Вот мое помазание, твое дерзновение, и нет никаких преград. И он учился. Вот оно, его детство.
5: Ну вот, кстати, про его детство, опять же говоря, вот эта история с Голиафом и так далее. Так, в тот момент как-то его братья о нем не очень хорошо отзываются. Они как-то и говорят о его высокомерии, и о дурном сердце. Это просто ли зависть их, или это... Правда, не замечают такое.
4: Ну, поскольку это только один раз встречается, угу, здесь мы можем допустить и предположить, что это лишь взгляд братьев такой. Потому что Давид нигде не ведет себя, угу, высокомерно. Но, вот знаете, я сама вот как старшая сестра, у нас трое в семье, и мне всегда казалось, что моя младшая сестра, у нас с ней 8 лет разница, а она всегда маленькая. Сколько бы нам ни было лет, мне всегда казалось, что она маленькая. И в самом начале нашей молодости, да, когда вот она стала подрастать, и у нее появились реальные достижения, она работала на телевидении, она журналист, все, вот... Меня даже это где-то в какие-то моменты немного раздражало. Я думаю, как такая маленькая уже обогнала меня по каким-то показателям. Да? И я прям, ну, переживала по этому поводу. А потом я подумала, слушай, ну, в каком бы возрасте мы ни находились, я почему-то все время считаю ее еще маленькой и неопытной, и почему меня это раздражает? Это не должно так быть. То есть, когда мне было 18 лет, а ей 10, да, она маленькая, но проходит еще там 8 лет, и ей становится 18, а мне 26, я все равно ее считаю маленькой. Хотя в свои 18 я себя считала, угу, очень взрослой. взрослый. И я тогда поняла, надо менять отношения, надо по-другому совершенно, надо принимать... не смотреть на это с какой-то завистью. Вот. Я думаю, что в старших это может присутствовать, и в братьях, в старших братьях Давида это могло быть. Он им все время маленький, а он куда-то лезет в серьезные вещи. Он уже вырос, а он уже способен. И Бог на него не смотрит, как на маленького. Бог уже смотрит на него, как на того, кто способен победить Голиафа.
3: Вот когда ты принимаешь как раз-таки своих младших и уже относишься к ним как к взрослому человеку, ты понимаешь, насколько ценный человек рядом с тобой, а он еще и твой родной, и начинаешь ими гордиться и просить даже где-то, может быть, совета, и понимаешь, как хорошо они у тебя есть.
4: Совершенно. Это уже зрелость, да, что уже дошла до такого уровня, что ты это понимаешь. Это действительно так. И младшие часто страдают от такой позиции старших, потому что они-то смотрят немножечко снизу вверх, они-то смотрят всегда с большим уважением, и им хочется вот этого общения со своими старшими. Вот оно детство, да? Детство, наше духовное детство, я думаю, первое, это тоже должно быть послушание старшим, послушание, учиться быть послушным Слову Божьему, то есть читать Слово Божие как Слово Божие, а не как просто книгу и литературное произведение. То есть это действительно основание. Я тоже, когда пришла в свои 16 лет в церковь, первое, что в меня вложили, Слово Божие, это истина. Это то, на чем строится моя вера, моя жизнь. И если когда-то возникают где-то какие-то споры, то Слово Божие — непреложный авторитет. А так написано. Уже потом я сталкивалась с тем, когда люди говорят: ну и что ж так написано? А я думаю вот так, а я считаю вот так. Для меня это было очень странно, потому что духовный человек, у него должен быть вот источник этой духовной пищи нормальной, да, как это маленьким детям говорят, которые хотят вырасти быстро. Говорят, вот будешь кушать
3: морковку,
4: кашу, вырастешь. Или будешь спать, вот сейчас надо спать, ты же во сне растешь. И вот для них это, ну, аргумент. Я даже для себя где-то вижу и в этом параллель с нашим духовным ростом. Нам необходима еда, чтобы расти, действительно. Хотя, если ребенок в этот момент кашу не съест, он в росте не потеряет. Или ляжет спать позже, он, ну, тоже ничего не произойдет.
3: Нет, на самом деле один раз не повлияет, но, наверное...
4: Да, если систематически, то могут возникать проблемы, да, конечно. Вот, поэтому все-таки родители в этом правы, и хотя и не буквально, но наш духовный рост, он должна присутствовать еда духовная, должен присутствовать определенный отдых, и это еще с первых глав Библии нам об этом Бог говорит: 6 дней работай, 1 отдыхай. Нам надо учиться и тому, и другому, и отдыхать в том числе. При этом не отдыхать от Бога или там от Его Слова, а отдыхать вместе с Ним и в Его Слове.
3: В Его присутствии.
4: В Его присутствии.
3: Давайте сделаем паузу на блок новостей и потом вернемся к теме.
0: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», – добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен – доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Продолжаем нашу тему о духовном росте на примере царя Давида. В студии я, Дарья Рюмина, Варя Чувашова и Елена Алексеевна Кривонос.
4: Да, приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Спасибо за ваши комментарии. Приветствуем всех, кто слушает нас в приложении. Но если у вас есть возможность написать нам, пишите, откуда вы, из какого города. Ну и что вы думаете по данной теме, что вообще такое духовный рост, зачем он нам нужен?
3: Нам уже пишут вот вопрос, как вам мысль, что духовный рост – это прежде всего возможность больше принести плода?
4: Хорошая мысль, конечно. Это уже признаки, мне кажется, духовного роста. Вот знаете, смоковница. Помните, когда Христос проклял смоковницу, она засохла. Не было плода на ней. Хотя внешне вот она выглядит очень так презентабельно, да, красивая, зелененькая, такие вот листья. Но внутри, скорее всего, она уже мертвая, она, потому что она не способна приносить плод. И так же и наша жизнь. Нам надо за этим, нам надо, чтобы жизнь Христова была всегда в нас. Иначе духовного роста никакого не получится. Просто годы, течение времени не делает нас духовно старше. Нас делает духовно старше только вот познание Бога, хождение пред Его лицом, искание Бога, поступая по Его слову. Вот тогда мы растем, когда его жизнь, она есть в нас. Я не так давно обнаружила чудо в своем холодильнике. Знаете, пол капусты не приготовила, а отложила в холодильник, через 3 недели достаю, а она уже такая вся подгнивать начала, я просто про нее забыла, и так уже пожухла, почернела, но из ее середины, из этого среза, этой кочерышки, выросла новая капуста. Красивая такая, прям ажурненькие листики. Я смотрю на это, я первый раз такое вообще вижу, что, всеми забытая, в темноте, в холоде. Вдруг она приносит жизнь. И я, знаете, я прям в сердце слышу, как Дух Святой говорит. Ну, просто такая мысль приходит, да? В ней была жизнь. Жизнь, которую ты не видела, но она в ней была. И пришло время, и эта жизнь проросла и принесла плод. И я вдруг это проецирую на нашу жизнь. Вот мы можем вот так вот выглядеть разбитыми, разрезанными пополам, всеми забытыми, где-то там во тьме, никто нас не видит, не спросит, как у нас дела. Но если внутри вот эта жизнь есть Христова, пусть даже самая малюсенькая, пусть она никому не видна, только нам видна, но она есть, и мы за это держимся, это обязательно принесет плод. Даже вот такое маленькое семя, оно принесет плод. А если его вообще нет. Все, ну, это уже может быть духовно мертвый человек. Может, это категорично звучит, и, наверное, есть разные ситуации. Но жизнь Христова в нас должна быть, чтобы этот духовный рост продолжался.
3: Да. Ну, апостол Павел Колоссянам писал, да, чтобы поступали достойно Бога во всем угождаемо, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога. То есть вот, плод в благовестии, плод в познании Бога, ну, то есть во всем принося плод, во всяком деле благом. Что и делал наш царь Давид.
4: Ну, это признаки духовного роста. Мы, да, нам надо приносить плоды, они должны быть.
5: Елена Алексеевна, скажите, как вы считаете, можем ли мы, вот мы, да, братья и сестры, наше церковное сообщество, так скажем, влиять друг на друга в плане роста, то есть помогать друг другу расти или, наоборот, влиять негативно, то есть тормозить какой-то рост друг друга? Или это вопрос только мой и Бога, и вот я расту вот так?
4: Хороший вопрос. Я уверена в том, что мы друг другу очень сильно помогаем. Мало того, мы друг другу нужны. Мало того, это запланировано самим Богом. Я вижу большую ценность церкви вот на страницах Писания. Если мы доверяем Библии, да, мы видим, что церковь — это огромное значение в жизни христианина. Нельзя просто «я и Бог», «я вот во Вселенской Церкви, Христос мой пастырь». В чем-то да, но внутри поместной церкви обязательно. Должен быть кто-то, это тело Христово. Мы друг для друга члены, и мы друг другу помогаем. Мы друг о друге заботимся. У нас есть дары. Дары, они даются для церкви. В церковь изливаются. нет среди нас там целителей, да, каких-то, но есть Дух Христов, который, вот в ранах которого, да, мы имеем исцеление. Вот он просто сходит и по молитвам верующих, при возложении рук служителей, да, это может происходить. Поэтому мне кажется, без церкви, часто вот этот пример приводят, как угли в печке, да, вот они все вместе горят, дают тепло, но вытащи один из печи, и он какое-то время еще будет гореть, mm-hmm. но это вопрос времени, когда он охладеет. Поэтому наш духовный рост без церкви, причем осознанно, если вот она есть церковь, я понимаю, если где-то в какой-то тайге человек один живет там, mm-hmm. Но когда есть рядом церковь, и игнорировать духовного роста, ну, я считаю, не будет, и слово так говорит.
3: Ну вот вы перечислили духовную часть, да, в данном контексте. А ведь еще здесь момент отношений внутри церкви. То есть человек сидит дома, один смотрит трансляцию, и ни с кем не нужно делить место, условно говоря, еще какие-то моменты. А когда уже в домашней церкви мы находимся, наши дети друг с другом соприкасаются, мы друг с другом, у нас уже идет совсем другой уровень отношений, и в них мы тоже растем через прощение, через принятие кого-то, его каких-то... Это же тоже часть нашего роста.
4: Конечно, мы учимся смиряться. А где, знаете, тенденции нынешние в этом мире, как бы охраняй свои границы, главное, только твое счастье, ни на кого не смотри, да, но это как раз к разрушению и ведет, потому что где нам еще учиться смирению, где нам учиться вот отречению от гордости, да, как не вот рядом с другими людьми, которые нам в этом очень хорошо помогают. Поэтому церковь — это очень здорово. Это мало того, если рядом появляется человек, с которым ты вынужден сотрудничать в каких-то вопросах, да, вот он твой брат, сестра, но по характеру вы сильно разные, вам очень тяжело друг с другом, и хочется встать и уйти. Да, вот это моменты особенно...
3: Особенного возрастания,
4: да. Этого не стоит так быстро избегать.
3: Ну и через такие ситуации Бог показывает, что есть в нас как раз-таки.
4: Да.
3: Не то, что человек такой плохой, я его терплю, а что есть во мне, почему он меня раздражает, да?
4: Так это прежде всего и есть, ну, работа с нами.
3: Безусловно. Да. Давайте тогда о Давиде. Вторая ступень возрастания.
4: Детство мы, скажем так, объединим. Это подростковый возраст и младенчество. Угу. Тут есть тоже определенные различия, но пока так, да. Ну вот юность его. В послании Иоанна, где мы сначала прочитали, да, про юношей сказано: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». И второй раз он это повторяет: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». И вот он Давид, и вот он Голиаф, вот она классическая вот эта история, когда совершенно молодой парень, юноша, но имеющий опыт нападения на львов и медведей, он выступает против Голиафа. И этот трехметровый мужик во всеоружии таком, да, с шлемами, кольчугами, с мечом таким, который, по-моему, даже больше, чем сам Давид, этот меч Голиафа. И на кону стоит просто царство, израильское царство. Либо уходит оно все в рабство к филистимлянам, либо побеждает. И от одного Давида вдруг это все зависит. И вот здесь вот этот его, наверное, юношеский задор. Вот это у нас приходит, наверное, период, я думаю, в нашем духовном возрасте, когда мы вот такие вот Знаете, я услышала даже однажды такую фразу: творчество — удел дилетантов. Потому что когда человек профессионал, он понимает, чтобы сделать это качественно, да столько всего нужно, это такой головняк, лучше уже ничего не делать, чем сделать это плохо. Угу. Но вот эти дилетанты, они же как раз двигают вот это вот все, вот, вот их вот этот пыл, этот задор, а почему бы нам не сделать вот это?
3: Вижу цель, не вижу препятствий, да, еще напрашивается.
4: Да, и вот он, Давид, который говорит: а кто это вообще, который посмел на нашего Бога, да, угу, на наш народ, который избранный Богом, кто тут вообще посмел рот открыть? Да, никаких препятствий не вижу, чтобы эту голову с плеч снести. Причем у него даже меча нет, которым он эту голову снесет. Но он говорит: сниму с тебя голову твою. И его же мечом Голиафа потом эту голову ему рубит.
3: Потому что он шел на него с мечами, с мечом и латами, а я иду на тебя, говорит, с именем Господа моего, да, Саввофа.
4: Да.
3: Он понимал опору.
4: Вот, вот он. Я очень много, я не знаю, как у вас, но вот я в своей такой духовной, наверное, юности, да, иногда даже, может, это и младенчество тоже, когда вот так вот на ура, сколько было молитв там как, об изгнании бесов, вот кто-то приходили люди, да, и мы смело на это кидались, и какие-то вопросы, какой-то верой горы просто двигали. Потом уже с годами, когда ты понимаешь, не всегда оно вот так на ура двинется, где-то надо, а где-то как раз надо вот это пройти, где-то смириться, где-то, когда вот ученики, помните, говорят Христу: а давай сведем огонь, тут такие негодные люди, но мы же можем, у нас же есть это оружие.
3: Ты же у нас есть, Иисус.
4: Ты же у нас есть, давай. Огонь же, Ильяс, этот пророк, да, сводил этот огонь. Ну, давай, почему они вот это вот нас не принимают, да? А Христос им говорит: подождите, а вы не помните, вы забыли, какого вы духа, а вам надо это понимать. И вот иногда, иногда мы бежим, да, на какие-то вот подвиги веры, и это хорошо. И в духовной нашей юности Бог дает нам пережить эти победы. А потом приходит уже более такая тонкая работа, детальная, где мы начинаем больше понимать, больше смиряться, больше научаться чему-то, что помогает нам идти уже, ну, действительно зрело. Поэтому, но первое, что, какой вот я выделила пункт в разделе «Юность Давида», да, это помазание на царство. Вот это осознание, это должно быть. То есть нельзя просто так вот прийти с улицы, да, и сказать: ну, я хочу быть священнослужителем, там, например,
3: диаконом. Или проповедовать.
4: Или проповедовать, да. Нужно определенное помазание. Но когда человек рождается свыше, все, Писание называет нас: вы царственное священство. То есть вы уже помазаны, это есть. Но как и Давид не сразу пошел царствовать, да, вот его помазали в цари, и его как забрали на это помазание, с поля от овец, так он обратно туда и вернулся, и продолжил делать то, что он делает, и продолжил возрастать, и потом еще были эти львы и медведи, и потом был Голиаф, а он все еще не становился царем.
3: Ну, это интересно. А потом же еще служба при Сауле, он же, да, еще, не, да, ну, то есть вот это и знать, он знал свое призвание, но при этом в смирении ждал времени этого. Не так, что пришел, так, все, мне Бог сказал, я царь. Мало ли, что тебе сказал Бог, ты дождись своего времени. Потому что часто люди даже вот так, ну, бывает, говорят: мне Бог сказал.
4: Да, да, а потом разочаровываются и говорят: Бог сказал и не исполнил. Но Бог же не сказал тебе ну, сроки? Или ты уверен, что это сказал Бог? Ты, и ты уверен, что ты правильно его понял? Тут есть много моментов вот, в вопросе, как слышать Бога. Это, может быть, отдельная тема эфира. Ну вот смотрите, как Давид, вот посмотрим на его псалмы, да, как он все время говорит о Боге. Ведь это меня потряс один момент, это 62-й псалом, псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. То есть, когда Давид был в пустыне иудейской, когда он бежал от Саула. То есть, человек уже стал зятем царя. Он уже был на тот момент мужем Мелхолы, дочери Саула. Да, он просто наследник престола. Уже пророчество, вот это помазание уже вот оно, вот в одном буквально шаге. И тут у него конфликт с Саулом, с царем, и он

0: Давида рождается вот такой псалом, когда он был в пустыне иудейской. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют тебя». Он видит вот эту потрескавшуюся землю в пустыне, и он не сетует и не говорит: «Боже, куда же? Я же помазан, я же царствовать должен. Где же все твои обещания? Что же ты со мной так поступаешь?» Вообще даже близко этого нет. Он смотрит на эту потрескавшуюся землю и говорит: «Боже, вот как эта земля ждет дождя, вот так же я жду тебя». Он видит в этом прообраз своей жажды по Богу. И это невероятно круто. Я думаю, может быть, именно поэтому Давид был назван мужем по сердцу Бога. Вот в такие моменты он видел другое. Он не видел вот эти обстоятельства реальные. Он смотрел дальше. Он смотрел на духовные какие-то вещи. И он жаждал Бога. И это меня в нем восхищает.
1: Вот просто интересно, да? Мы, может быть, на сухую землю бы посмотрели бы и даже такое бы не подумали, или написать, или спеть, да? А человек нашел вот это сравнение, как с вашей капустой. Тоже Бог говорит к нам через многие вещи, которые нас окружают. Главное — это слышать и видеть.
0: Да. Следующий пункт вот в категории юности, да, это верность Богу. Вот она у Давида проявляется. И послушание, опять же, да, верность, послушание Богу. Послушание, оно на всех этапах нашего духовного роста. Просто это разный уровень послушания. Но оно присутствует всегда. И в первую очередь, это, конечно, послушание Богу и Его Слову. И вот Давид, он здесь это проявляет. И несколько раз обстоятельства складываются так, Бог так поворачивает эти обстоятельства, что Саул буквально вот попадает в руки Давида, и Давид может даже не своими руками, руками своих там верных друзей, и они ему предлагали, говорили: «Слушай, ну Бог уже предает твоего врага в твои руки, давай мы сейчас ему просто быстренько голову снесем, и все, и все пророчества о тебе, все вот это помазание, все, ты станешь царем, буквально закончатся твои мытарства». И Давид говорит: «Нет, не, я не могу, нет, не моими руками, я не подниму руки на помазанника». Вот это тоже удивительно, ведь это было, ну, как минимум дважды, когда он мог разобраться со своим врагом. Но он говорит: «Нет, это Божий помазанник». И достойно уважения. Вот это его верность Богу. И знаете, мне кажется, у нас тоже такие бывают ситуации, когда говорят: «Ну вот расскажи нам про этого человека, ведь он нехорошо поступал». И ты думаешь: «Нет, давайте, но не моими руками, если вдруг вот вам надо разобраться с этим человеком, пусть Господь как-то сам это выведет, но не я, не я ставила этого человека на служение». Да?
1: Не мне с ним разбираться,
0: да. Поэтому такие испытания и к нам тоже порой приходят. Ну и пятый пункт, немаловажный, способность принимать обличение. Вот эта история с Авигеей тоже одна из моих любимых вообще историй в Библии, когда эта удивительная женщина в одиночку останавливает 400 голодных, разъяренных, негодующих мужчин и спасает тем самым свой дом. И ведь она говорит Давиду вещи. Да, конечно, она говорит очень правильно. Если бы она просто наорала на Давида и сказала: «Ты что творишь? Ты вообще думаешь, что ты делаешь? Ты вот это помазанник Божий? А ну, давай, развернулся, пошел». Но она... Если бы она так сказала, может, ее бы в живых не было. Конечно, она подходит к Давиду. И вот здесь тоже определенный урок для нас, как нам разговаривать с людьми разъяренными, когда они идут на нас практически войной, даже пусть не из-за нас, из-за наших близких, но тем не менее.

0: Ведь она говорит, я раба твоя, пусть вина будет на мне, прости, она кается сразу. Но она говорит важную вещь, которая как раз и останавливает Давида. Она говорит, вспомни, ты же Божий помазанник, ты призван другом, пройдет совсем немного времени, Бог исполнит обещание, данное тебе, и Он поставит тебя царем. Но ты будешь сожалеть о том, что ты пролил вот эту кровь невинную. И как, тебе самому от этого будет плохо. И вот здесь и он прислушивается. Он прислушивается к женщине, что для тех времен вообще как бы немыслимо, да, чтобы мужчина, еще и вот такой лидер, да, послушал женщину, но он ее слушает.
1: Хотя вот интересно, сам возраст юношества, кажется, ассоциируется наоборот с человеком, который идет на пролом, вот, и особенно не готов прислушиваться, кажется, что он лучше знает. Он уже увидел какие-то победы в своей жизни, и ему кажется, что зачем кого-то слушать, он лучше понимает.
0: А вот он на пролом и шел.
1: Это, наверное, такое у него переход уже больше завершающее юношеское. Кстати, когда он уже понял, надо прислушаться.
0: Переход к зрелости, да. Да, я согласна с этим. И вот категория уже зрелость, она просто восхищает меня. И первое, это интересно. Вот знаете, первый пункт у меня здесь написан. Способность подниматься после падения. Казалось бы, падение — это удел все-таки маленьких, да, младенцев. Но на падение младенцев мы даже обычно внимания не обращаем. Мы понимаем, это младенцы, они научатся. Они учатся ходить, они научатся, они встанут, снова пойдут. Но когда падают зрелые люди... И вот здесь, и знаете, я услышала недавно такую фразу, «Праведник падает много раз, нечестивый падает один раз». Потому что праведник поднимается, а нечестивый так и остается в своем падении. И если здесь мы даже можем где-то и себя проверить, да, если я упал, да, в каком-то падении определенном нахожусь, и я не поднимаюсь, то есть опасность так в этом и остаться, и оказаться в итоге нечестивым. Но праведник, он поднимется снова, сколько бы раз он не упал. И вот, Давид, вот эта история с Сикилагом меня просто приводит в восторг. Недавно даже, как-то Бог обратил мое внимание, я читала эту историю, там даже идет такой сравнительный как бы момент, Давид и Саул. И вот Давид, который вот такой победил, кто это там, воинство Израиля, да, поносит, вдруг он говорит, когда-то я, наверное, все равно попаду в руки Саула. И он бежит к своим врагам. Его охватывает страх вот этого мужа Божьего, который уже зрелый, который столько уже видел чудес в своей жизни, который научился Богу доверять, вдруг его охватывает страх. И это говорит и нам о том, что и мы, даже будучи зрелыми духовно, мы можем быть подвержены вот такому какому-то падению, да, в плане какого-то охлаждения, где-то неверия, просто страх охватывает. Может, из-за опытности большой как раз это приходит.
1: Или усталости уже бегать от Саула.
0: Или усталости бегать от Саула. Или усталости вот это жить верою, не видя то, чего ты ждешь, да. И он идет к врагам, он идет к филистимлянам, он идет к этому филистимскому царю, он просит у него убежища, с ним 600 человек, они там живут, они совершают какие-то набеги на близлежащие племена, они их уничтожают, мужчин, женщин. Мало того, они, Давид говорит этому царю, Анхусу филистимскому, говорит, я на Израиль набеги совершаю. Как бы ты не думай, я твои границы тут защищаю. И царь думает, о, ну классно, значит, он там уже все мосты сжег, уже его народ не примет, он уже точно мой, да. А Давид на Израиль не совершал набеги, но он совершал на другие племена и уничтожал этих людей, чтобы убивался, это прям написано, мужчин и женщин, чтобы, не дай бог, они не рассказали царю филистимскому, что он набеги совершает не на те племена. Вот он, Давид, муж по сердцу Бога. Мне хотелось сказать, Давид, ты что творишь? Вообще, как такое возможно? Ты, написавший столько псалмов в той же пустыне, вдруг ты вот так. И это видимое, это вот моя капуста, понимаете? Всеми забытая. И И в конце концов царь ему говорит: а пойдем войной на Израиль, пойдем со мной. И вот тут реально ему придется идти, и он идет. Он идет со всем своим, значит, коллективом. Они идут на, уже войной на Израиль. И только вот эти князья филистимские говорят царю: ты что творишь? Он нам сейчас в спину нож воткнет. Он сейчас одумается, осознает, что он не, ну, на братьев своих идет. И мы в западне окажемся. Давай его обратно отправь. И царь отправляет его обратно. В это время Саул изгоняет всех волшебников, всех колдунов, изгоняет из царства своего. Ну, вот так, видимо, такой красивый жест, как бы угодить Богу. Вот он старается, вдруг он узнает, что филистимляне тут идут на него войной. Он начинает Бога спрашивать, Бог молчит. И он, ну как же так? Вот, и он везде вот Бога призывает. И внешне вроде, вот они два параллельно идут человека. Один внешне просто никуда не годится, он все мимо кассы, да? А второй такой прям внешне такой угодный Богу человек. Но внутри и у одного, и у другого. У одного была все равно внутри жизнь, а у другого этой жизни не было, потому и погиб. И вот Давид разворачивается, да, обратно возвращается в этот город Сикилак, где они жили. Город сожжен. А город сожжен, все жены, все дети уведены в плен. Никого нет. И эти 600 мужиков начинают рыдать. Просто в голос вопить. Все, жизнь закончилась у них. И они плакали до тех пор, пока не устали плакать. А когда устали плакать, они стали искать виноватого. А виноват кто? Давид. Давид их сюда привел. Давид испугался. Давид все это время, Давид ни разу не вспоминает имя Бога. Ни разу. И они берут камни, чтобы его побить камнями. И вот он, Давид, предатель, по сути, да, убийца, там, забывший Бога, потерявший жилье, жен, детей, все потерявший. Вот он говорит, и вдруг он, такое место написано. А Давид, вот они, вот представляете картину, да, все разрушено, еще люди стоят с камнями, твои же друзья, которые тебя камнями готовы побить. И Давид, вот она, жизнь проявилась в нем. Он говорит, и укрепился Давид надеждой на Господа. Говорит, принесите мне ефод, давайте священника, сейчас будем молиться, вопрошать. И он, и вопрос, который он Богу задает первый, после вот этого всего своего, не глядя в сторону Бога, вдруг он разворачивается в его сторону и говорит, а догоню ли я их, а отниму ли я у них вот это вот все, что они забрали? Бог говорит, да, догонишь.
1: А вот интересно, он не раскаивается, он даже не говорит, Бог, прости, я столько времени к тебе не обращался.
0: Да. Не, может быть, вот эта фраза «укрепился Давид надеждой на Господа», может быть, в ней заложена была его молитва покаяния, возможно. Но Писание нам это не уточняет, да, но Писание показывает нам, что происходит дальше. А дальше он становится тем Давидом, который побеждал Голиафа. Он бежит, и он отнимает, и мало того, он все, после этого момента, он везде, в каждой главе, в каждом стихе Писания, он вспоминает имя Бога. Он говорит, Господь, там они бегут, догоняют эту, ну, своих жен, детей, да, этих врагов, которые их угнали. Не все догоняют. То есть некоторые, 200 человек, они вообще устали, сказали, мы дальше не пойдем, у нас сил нету отбивать наших жен и детей. Все, они 200 остались, 400 побежали дальше, всех отбили, все вернули, еще и добычу с собой забрали и возвращаются назад, и какие-то люди из окружения Давида говорят, слушайте, а вот эти, которые с нами не воевали, им не дадим добычу. Давид говорит, нет, друзья мои, это не мы отвоевали, это Господь дал нам победу, дал нам всем, поэтому мы поделимся с теми, кто не ходил с нами воевать. Давид уже по-другому, он ведет себя как уже серьезный, зрелый человек. Конечно, после этого была еще ситуация с Версавией, мы все это помним, но как из нее выходит Давид тоже, вот эта способность подниматься после падения, ведь он кается публично, он поет псалом, мы до сих пор его поем. Тот псалом, который был молитвой покаяния Давида, когда он согрешил с Версавией, мы до сих пор поем.
1: Это уже возраст зрелый, это пишу вам отцы, да?
0: Да.
1: Познали без начального.
0: Познали без начального.
1: То есть Давид здесь понимает характер Бога, что Бог — это милостивый Бог, к которому я могу еще прийти. И...
0: Да, но при этом духовная зрелость не позволяет этим злоупотреблять. Нельзя сказать, знаете, я слышала некоторые отмазки, да, говорят, ну а что, Давиду можно было согрешить с Версаем, мне что, нельзя. Нельзя, да, и Давиду нельзя было. И это было падение серьезное. И если ты из этого падения не выберешься, то ты погибнешь просто. Время у нас, да, к концу подходит. Второе. Готовность смиряться пред Богом, даже будучи царем. Помните вот этот его танец перед ковчегом, когда ковчег Божий возвращался из... плена, и Давид танцевал перед ковчегом, что там даже царская дочь уничижила его там в сердце своем, говорит, ну что же ты царь, и ты перед слугами своих слуг вот так себя ведешь, а он говорит, перед Богом, который предпочел меня твоему отцу, я танцевать и плясать буду, еще и больше буду плясать. Вот это сердце Давида, да, вот он не смотрит на свои уже регалии, погоны, на свой духовный опыт, на что-то еще, он радуется как ребенок тому, что Бог возвращается в его народ. Вот это их святыня, ковчег завета, он возвращается. Третий пункт, признак зрелости духовной — это верность своим обещаниям. И у Давида мы это видим, этого много. Яркий пример — это сын Иоаннафана, да, когда Давид когда-то в юности пообещал Иоаннафану, что я буду заботиться о твоих близких, там, твоей семье, все, и он находит, кто остался из рода Иоаннафана, и вот его сын, который калека, да, переломаны две ноги, Мемфиосфей, и он говорит, ты всю жизнь будешь вот за царским столом со мною, И четвертое, больше желать Божьего, чем своего. Это духовная зрелость. Когда обычно это вот в духовной такой юности, все, мне, у меня силы, у меня помазание, я сейчас помолюсь, я сейчас то. Или Бог для меня самое лучшее приготовил, вот это тоже мы иногда любим, да, но я же царское дитя, мне ж положено ездить на лучшей машине, там жить, да. Но это духовная незрелость, а духовная зрелость желает большего, Божьего больше, чем своего. И Давид, который мечтал построить Богу храм, и не себе дворец, а ему храм, но Бог сказал, нет, в твоей руке в крови очень много этого было, поэтому твой сын построит. Вот это желание Давида, он много в псалмах пишет, один день в твоем доме лучше, чем тысяча в царских дворцах, я хочу быть в твоем присутствии, я хочу быть в твоем доме, я хочу наполняться тобою, созерцать тебя и твоим словом. Это удивительно. В завершение я хочу сказать, во-первых, спасибо вам, дорогие друзья, за вашу поддержку, за то, что слушаете нас. Я однажды спросила одного мудрого человека, мы праздновали его юбилей, 75 лет, говорю, вот вы такой уже мудрый человек, вот скажите мне, о чем должен всегда помнить настоящий христианин? И знаете, он ответил мне, я была в восторге. Он говорит... о том, что он христианин.
1: Вроде бы так просто,
0: да? Вроде бы так просто, но так глубоко и так не всегда просто. Поэтому наш духовный рост будет зависеть от того, что мы будем просто всегда помнить, кто мы, кем мы призваны, и так жить и поступать. Спасибо большое.
1: Спасибо, Ирина Алексеевна, за такую тему интересную. Нам было очень приятно еще раз и еще раз вникать в жизнь Давида. Это всегда много откровений. Всем хорошего дня, хорошей пятницы, завершения рабочей недели. Скачивайте наше приложение, а в конце послушаем музыкальную паузу.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.com.
4: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.
5: Я нуждаюсь в тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с тобой. Ты, Господь, мой любимый.

Псалом 14. Кто может, Боже, пребывать в Твоем жилище вечной славы и на церквей священных главы с душою трепетной взирать? Лишь тот, кто ходит непорочно и предан Господу вполне, и кто возносит в тишине молитвы в сумраке полночном, и не дает в рост серебра, в суде даров не принимает, своим словам не изменяет, и ищет мира и добра. Кто к правде Божией влеком и зла не причиняет брату, кто ценит совесть выше злата и не клевещет языком.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.
2: Дания – это одна из скандинавских стран, родина викингов. В ее состав входит и остров Гренландия. Омывается она Северным и Балтийским морями, являясь по сути своей островным государством. А если государство островное, соответственно, и в кухне будут преобладать дары моря – Северного моря. Визитной карточкой Северных морей является, конечно же, лосось, который в Дании подается в нескольких десятках вариантов, не говоря уже о креветках, лобстерах и прочей добыче рыбаков. На гарнир датчане любят картофель в разных его вариантах. В стране не царствует культ еды как таковой. Датчане получают большое удовольствие от готовки, нежели непосредственно от употребления пищи. Долгими зимними вечерами они любят ходить в гости друг к другу. И уж поверьте, каждому найдется свое место на кухне. Смёреброд – это знаменитые датские бутерброды, которые готовят все везде и всегда. Наломать ржаного или белого хлеба в один или два слоя укладывают кусочки раков или крабов, рыбу, фрикадельки, сырокопченый окорок, язык, ветчину, а также все, что найдется на кухне. Они очень хороши с гарниром, которым могут стать лук, редиска, морская капуста, анчоусы или каперсы. Датские бутерброды нужно есть строго в определенном порядке. Сначала рыбу, потом мясо, потом сыр и обязательно вилкой и ножом. Если на кусок хлеба вы намажете печеночный паштет, сверху положите мясное желе, а на него кусок соленого мяса, вы получите бутерброд, гордо носящий название «Ужин ветеринара». Эллебрёд. Это необыкновенная каша, в которой силу черпали еще викинги. Готовят ее из ржаного хлеба, который на ночь предварительно замачивают в пиве и подают по утрам со взбитыми сливками. И, конечно же, датчане очень любят мясо, свинину и говядину. Рецептов его приготовления великое множество. Когда погода в Дании зимой радует снегом и морозом, повсеместно расходится аромат традиционного скандинавского пунша «Глёк». В период рождественских и новогодних праздников его продают даже на улицах, как кофе. От этого очень сладкого глитвейна, щедро сдобренного пряностями и сухофруктами, зимняя пора тает, уступая место теплу и такому непродолжительному скандинавскому лету. А уж летом устраиваются праздники и свадьбы. Свадебные традиции в Дании берут свое начало еще со времен викингов. И как в давние времена, так и сейчас, важным элементом свадьбы является помолвка. Отец невесты обязательно должен дать свое согласие на брак, скрепив руки молодых. Современный жених имеет право жить вместе с невестой сразу после объявления о помолвке. Традиционный предсвадебный обычай Дании – возведение арки из сосновых ветвей, так называемой арки чести. Она ставится около дома семьи невесты. Следующая арка будет установлена, когда пара отпразднует свой серебряный юбилей. Официальная часть свадебного пира начинается с поздравлений гостей, которые проходят в соответствии со строжайшей иерархией, начиная с родителей и заканчивая друзьями молодых. Гостям не устанавливается регламент по времени, поэтому некоторые поздравления могут затянуться, но их все равно придется выслушать. После поздравлений начинается неофициальная часть с танцами, которая обычно проходит очень весело. В старые времена свадьбы длились от 3 до 7 дней, в зависимости от финансовых возможностей родителей. Нередко в желании произвести впечатление на гостей семьи могли разоряться после свадебного торжества. В заключение праздника жених и невеста танцуют финальный танец вместе со всеми присутствующими, и после этого гости отправляют молодых либо в спальню для проведения первой брачной ночи, которой самостоятельно все подготавливают, либо отправляют в свадебное путешествие. Чемоданы укладываются заранее, и немаловажно для невесты с собой иметь домашний халат, который может пригодиться в первую брачную ночь. Дания – христианская страна. Подавляющая часть населения исповедует христианство различных конфессий, самой многочисленной из которых стала Евангелическая лютеранская церковь датского народа. Ее прихожанами являются более 80% населения страны. Христианство стало официальной религией в 965 году благодаря усилиям Харальда Синезубова. Этот шаг был продиктован в том числе желанием короля улучшить отношения со Священной Римской империей и христианским миром в целом. Все церковные и религиозные вопросы в королевстве подчиняются Конституции. Церкви датского народа оказывается государственная поддержка как моральная и политическая, так и финансовая. Практически все население страны платит церковный налог. Формально главой церкви является король, являющийся епископом Копенгагена. Вот такая интересная страна Дания со своим суровым характером и гостеприимным открытым народом.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
5: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен Мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен Мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Долой сквернословие, зависть, хамство! Да здравствует честь, благородство, культура!

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 сентября, и тема сегодня «Оставайтесь в месте веры». Место Писания, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». Когда вы впервые читаете фразу «без веры», как будто речь об отсутствии веры, но слово «без» — греческое слово «хорис». Оно не означает отсутствие. «Хорис» значит быть снаружи чего-то. К примеру, мы рисуем круг, вы можете находиться внутри круга или можете быть за его пределами. Либо внутри, либо снаружи. Слово «хорис» означает быть за пределами круга, за пределами города, за пределами какого-то места. Итак, вы понимаете, что данный стих на самом деле означает быть за пределами места веры. Вы не можете там угодить Богу. Это означает, что у Бога есть конкретный адрес, прописка. Вера — это место. Вера означает быть там, где Бог сказал вам быть и делать то, что Он сказал делать. Это место, где вы можете угодить Богу. И если вы делаете шаг назад, оставляете место, в которое Бог призвал, вам будет сложно угодить Ему. И если вы хотите угождать Богу, вам нужно быть там, где территория веры. И если вы окажетесь за пределами места, в которое Бог призвал вас, то вам будет сложно угодить Богу. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 сентября.
3: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Апостол Павел в письме к Коринфянам дает прекрасный совет, как жить и преодолевать трудности. Сегодня мы можем принять решение в Иисусе Христе быть твердыми и непоколебимыми. Ведь мир всеми своими средствами пытается перетянуть человека на свою сторону, отдалить от Христа. Нам нужна стойкость, чтобы противостоять этому. Помните, Божье Слово говорит, что мы члены тела Христа. Мы призваны оставаться в Нем. Поэтому мы должны быть тверды и непоколебимы там, куда мы призваны. Далее апостол Павел говорит: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Нам необходимо развиваться и развивать дело Господне. Не бездельничать и топтаться на месте, а двигаться вперед вместе со Христом. Потому что труд ваш не тщетен пред Господом. Ведь в вечной жизни существует воздаяние за все наши труды. Будьте тверды, оставайтесь непоколебимы и преуспевайте в деле Господнем. И Божьи благословения пребудут с вами. Амен.
4: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Слова были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами, как чинками ситечка.

направлении плыл корабль с названием «Жизнь». Не дремал вперед смотрящий, драил палубу матрос. Но куда плывем? Все чаще и острее звучал вопрос. Ну скажите, где же кормчий? Что за рейсы в никуда? Может сделать совесть громче, громче совесть, господа. Наша жизнь, корабль непрочный, что и бедной суждено. Так не хочется досрочно

Голос совести звучит и звучит, как откровение. Все сомнения ни к чему. Бог наш кормчий, в нем спасение. От него мы и к нему. Знает совесть, кто наш кормчий, стороной пройдет беда. Просто надо делать громче свою совесть, господа.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 сентября. Слушайте Духом. Дух дает жизнь, а плоть не приносит пользы. Слова истины, которые говорю я вам, это дух и жизнь. Евангелие от Иоанна 6:63. Расширенный перевод Библии. Иногда мы настолько увлекаемся своими планами и еще подключаем к этому эмоции, что не в состоянии слышать голос Бога. Мы пытаемся проявить послушание, но негативные мысли атакуют нас, заставляя сдаться. Если мы приглушим громкость своих мыслей и прислушаемся к тихому голосу сердца, мы услышим подтверждение того, что говорит нам Бог. Ответ придет из глубины нашего естества, где обитает Святой Дух, и этот ответ наполнит нас миром и уверенностью. Однажды после служения, к которому я долго и тщательно готовилась и которое должно было помочь многим посетившим его людям, ко мне пришла навязчивая мысль. Никто не получил благословения, большинство жалеют, что пришли сюда. Я чувствовала себя неудачницей, но понимала, что Бог не хочет этого. Тогда я успокоилась и стала ждать, что скажет мне Святой Дух. Я сразу же услышала его тихий, нежный голос внутри себя. Если бы эти люди не хотели быть здесь, они бы не пришли. Если бы им не понравилось служение, они бы ушли. Я дал тебе нужные слова, а я никогда не вкладываю в уста проповедника что-то плохое. Поэтому не позволяй сатане украсть у тебя радость хорошо исполненной работы. Если бы я не прислушалась к этому голосу, я продолжала бы чувствовать себя несчастной. Но Божьи слова вернули меня к жизни. Мы слышим Божьи слова в своем духе, а не разуме. Помните об этом и всегда находите время, чтобы остановиться, помолчать и послушать, что Бог пытается сказать вам. Божье слово на сегодня. Божье слово приносит обновление и жизнь. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени, не убою зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абелардо Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил тебе.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, вопрос весьма щепетильный, вызывающий бурные диспуты в христианском обществе. Можно ли использовать оружие в целях самообороны?
1: Одна из причин, почему этот вопрос вызывает бурные дебаты, заключается в том, что на него есть разные точки зрения. Когда мы исследуем Священное Писание, мы видим эту тему как бы под разным углом. И по этой причине разные верующие на протяжении столетий исследования Писания приходили к разным выводам. Есть группа людей, которые придерживаются абсолютно пацифистских принципов, когда они по убеждениям избегают вообще какого-либо соприкосновения с оружием, основываясь на том, что говорит Писание: «Взявший меч от меча погибнет, побеждай зло добром, ударили тебя в правую щеку, подставь левую», и так далее. То есть целая группа текстов, которые вот людей приводят к таким выводам. Вот. И есть другая точка зрения, или даже целый спектр точек зрения, до самых радикальных и всяких промежуточных, что люди где-то понимают, что нет возможности запретить это, но не совсем уверены, как же к этому относиться. Я думаю, что одна из причин этого явления заключается в сложной природе взаимоотношений людей здесь на земле. Мы читаем в Ветхом Завете так называемый Ноев Завет, в котором Бог дает человеку разрешение наказывать смертью тех, кто причинил смерть. Естественно, мы видим ветхозаветную картину Божьей справедливости: око за око, зуб за зуб, глаз за глаз и так далее. И вот, исходя из этого общего принципа, то здесь защита, конечно же, она становится в ряд всего того, всех тех принципов справедливости или понимания справедливости, которое вот заложено как бы в основах человеческого бытия. Но как мы видим, что на протяжении долгих лет истории вот эти принципы, которые действовали в израильском народе и через них распространялись в другие народы, мы видим, что они где-то удерживали распространение зла, но они не решали проблемы. Вот почему Иисус Христос приходит, и Он говорит, что решение проблемы зла, оно никогда не связано с какой-то формой насилия. И поэтому Сам Он жил так, что Он не противился злому, и в конце концов Он пришел к тому, что Его распяли на Голгофском кресте. То есть Иисус ясно понимал, что Он находится под охраной Своего Отца, и тогда, когда придет время, Он придет к той точке, когда Его жизнь прервется. И до этого Он доверял свою жизнь Христу. Богу. Вместе с тем, мы не можем найти основания, которое запрещало бы людям использовать, даже в Новом Завете, использовать оружие в целях самообороны. Мы видим, что речь идет здесь об ограничении зла. То есть, если человек видит, что кто-то может причинить зло ему ли или его семье, то здесь библейские принципы справедливости, включая Новые Заветные, нисколько не ограничивают возможность попробовать остановить человека, чтобы это зло, которое явно сейчас осуществится, было пресечено. Как я уже сказал, что Библия и Новый Завет, мы не можем найти место, которое бы запретило это. То есть, когда сказано «взявший меч от меча погибнет», то речь идет, скорее всего, об агрессии, не о защите. И по этой причине мы не находим возможности для того, чтобы запретить, или Писание не запрещает это. Сложность здесь возникает в другом. Скорее всего, когда речь идет о защите, использовании оружия в целях самообороны, то вот здесь человеку, который попадает в такую ситуацию, чаще всего очень трудно оценить реальный уровень угрозы. И очень много случаев было и продолжает иметь место, когда человек в панике оценивает ситуацию немножечко сложнее, чем она на самом деле, и когда его самооборона, она в действительности превышает уровень опасности. И это, пожалуй, самая большая проблема, которая связана с этим явлением. Вот почему многие люди, они просто принимают решение, что они в своей жизни будут пользоваться разными другими методами ограничения, которые позволили бы каким-то образом, если это действительно опасности, каким-то образом ограничивать действия подобных проявлений или подобных преступлений. Здесь, конечно, еще один очень важный фактор нужно помнить. Как я уже сказал, верующие люди очень хорошо знают, что есть одна защита, которая абсолютная, это защита Божия. И поэтому, как только люди начинают уповать на какую-то другую защиту, тогда все это упование, оно обязательно потерпит крах. Конечно, мы замыкаем наши двери, понимая, что есть много людей, мы не должны, люди, которые потенциально могут взломать или открыть твой автомобиль, или открыть твой дом. Мы замыкаем это, но упование наше мы возлагаем на Господа, который нас хранит. Это самая прочная защита. И мы видим множество примеров в Священном Писании и в истории, когда люди были абсолютно беззащитны, и они проходили в самых опасных местах, и Господь ставил свою охрану и защищал их. Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. Или пишите нам ваши вопросы по адресу радио@слово.орг. Благослови вас Бог.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио Пилигрим.
1: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Яна Гуса казнили 6 июля 1415 года. Это был и его день рождения. На соборе в городе Констанце папский судья прочитал Гусу приговор. Лишить его, как неисправимого еретика, звания священника и предать в руки светской власти. Для избежания наказания Гусу достаточно было произнести одно слово «отрекаюсь», и он был бы освобожден. Но Гус ответил, что готов евангельское исповедание засвидетельствовать своей смертью. Когда его возвели на костер, из пламени раздалось пение Гуса. «О Иисус, будь милостив ко мне!» Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 124. Надейся на Творца, мой друг, и твердость обретешь незримо, как горы, что стоят вокруг великих стен Иерусалима. Уходят дни, уходят годы, и краткодневен человек. Благословенные народы прибудут ныне и вовек. Бог не оставит жезла грешных над добрым жребием святых, дабы в стремлениях безуспешных не запятнать им рук своих. Благотвори, о Боже, правым и чистых сердцем освети, а тех, чьи помыслы лукавы, да

твое небо казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, дорогие друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Хороший день, хорошее начало. Сегодня мы таким женским коллективом в нашей студии хотим поговорить на тему духовного роста. Но чтобы не совсем в женском коллективе, решили позвать царя Давида. Такой хороший, добрый пример. Будем учиться у сильных. Поэтому поговорим о духовном росте христианина на примере царя Давида. В студии сегодня Елена Кривонос, Даша Еремина и Варя Чувашова. Что, дорогие девочки, с чего начнем? Вы, друзья, пишите, что вы думаете, какие признаки духовного роста и нужно ли вообще христианину в чем-то расти?
2: Да, вот этот вопрос нас и волнует. Духовный рост — это рост человека уже спасенного, укорененного, или мы можем говорить еще о духовном росте человека, который, например, только узнает о Боге? То есть здесь, наверное, речь пойдет больше о росте верующих людей, правильно понимаю?
3: Конечно, духовный рост, он относится к людям, которые рождены свыше, говорит Писание. Да, все-таки, чтобы ребенку расти, ему сначала надо родиться, хотя он еще и в утробе матери растет, и это тоже определенный рост, достигает определенного возраста и уже рождается непосредственно. При этом, как и вот в обычной жизни, есть разные периоды
2: этапы,
3: роста,
2: да,
3: человека,
2: взросления.
3: Этапы взросления, угу. Да. Обычные это младенчество, подростковый возраст, юность, зрелость, старость. Вот духовный возраст тоже имеет определенные этапы, и Писание нам об этом говорит, да, один из самых таких ярких, где прям по пунктам расписано, да, это первое послание Иоанна, вторая глава, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого».
4: Даже, мне кажется, когда, вот помните, апостол Павел писал, что вам бы уже твердую пищу есть, а вынужден молоком вас кормить. Тоже как-то, мне кажется, какой-то есть вот здесь намек на разный духовный вот возраст.
3: На какой-то застой в определенном этапе. Но если мы такую параллель немножко проведем с возрастом земным, да, то когда младенец, человек, он еще младенец, ему многое прощается, потому что он только учится ходить, учится говорить, учится держать ложку, все вокруг в грязи, вот в этой еде, или он падает, постоянно себе там коленки сбивает, но родители понимают, с пониманием относятся, но если ребенку уже 10 лет, или 15, или 20, а он продолжает себя так вести, потому что ему так удобнее. Знаете, сколько из нас во взрослом возрасте жалеют о том, что мы не ценили детский сад, когда ты весь день играешь, ешь, спишь. То, чего хотят многие взрослые, но это будет странно, если мы, взрослые, начнем себя так вести. Это будет это проблема, это проблема с головой, я не знаю, или просто, может, какая-то физическая, да, немощь. Поэтому в духовном росте тоже нельзя стоять на месте. Надо все время расти. Если мы берем пример Давида, давайте вот по этим этапам и пойдем. Параллельно проводя вот линию с нашей жизнью. Да? Очень нравится мне Давид. Знаете, один раз я рассказывала, тоже разговор зашел за царя Давида, и одна девушка мне говорит: мне не нравится Давид. Это прям смело. Меня раздражает этот персонаж. Mm-hmm. И я прям удивилась, говорю: слушай, но я понимаю, в жизни Давида есть такие серьезные моменты, такие черные, как бы моменты его падения, и можно там где-то возмутиться, да, и я спрашиваю: а что именно, какая вот именно ситуация, почему тебе так не нравится Давид? Она говорит: да я не знаю, я не читала. Просто все говорят: Давид.
2: А мне вот это не нравится, да?
3: Непонятно, чем восхищаются. Но Давид — человек, который назван мужем по сердцу Бога. Поэтому очень хорошо брать его как пример, или в чем-то на его примерах учиться, как поступать, как не поступать. И берем вот от начала, да, детство. Вот детство Давида я выделила для себя вот некоторые пункты, которые можно как раз применить к нам. Да? Но первое – это его послушание отцу. Нигде мы не видим, чтобы он как-то пошел поперек, возмутился. Ну, мало того, когда приходит пророк Самуил в эту семью, чтобы помазать на царство, Самуил еще не знает, кого помазать на царство. Вот он знает, что Бог привел его сюда, в эту семью. Он знает, что в этой семье есть человек, которого Бог избрал, чтобы сделать царем над Израилем. Но Самуил не знает конкретно кто. А их там 7 братьев, да, по-моему. И вот они от старшего, отец зовет старшего. Нет, не тот, второй, третий. Никого нету. Говорит, все кончились, закончились сыновья. Говорит, подожди, нет, должен же кто-то быть. Mm-hmm. И тут они: а, младший у нас есть Давид, он там пасет. То есть вот, ну, Давид, во-первых, он, да, самый младший, и он вынужден всех слушать, всех братьев своих, которые над ним. Знаете, я знакома, мы дружим с одной семьей, у них 5 мальчишек, 5 сыновей, и самый младший, когда ему было 3 года, он 3 дня плакал, когда узнал, что он самый младший, и он должен слушаться всех, а его не слушается никто.
4: Может расстроить.
2: А вот мне интересно, я недавно задумывалась, неужели правда младшие братья и сестры должны старших слушаться? Ведь в Библии только про родителей сказано: почитай отца, будь послушен родителям во всем. А братья и сестры как будто бы наравне все, это же дети.
3: Ну, возможно, да, это, наверное, уже больше в тему воспитания детей, да, но иногда старшие дети, они как будто наделены некоторыми полномочиями именно родителями, поэтому послушание старшим братьям и сестрам — это
2: то же самое, что послушание родителям.
3: Родителям, да, как послушание жен своим мужьям — это послушание Богу, послушание пастору своему в церкви — это тоже как послушание Богу. Именно по этому же принципу. То есть это послушание у него есть, и он делает это не как тяжкое бремя послушания отцу, а как будто вот ему это легко. Он спокойно это принимает, то, что над ним есть вот столько старших, пасет овец. У него простая, понятная работа. Знаете, иногда говорят, когда вот человек приходит только в церковь, он рождается свыше, да, и он так уже захвачен Богом, и вот он хочет где-то служить в церкви, что-то делать, что-то для Бога делать. Ему всегда говорят: начни с простых вещей. Иногда просто следить за тем, чтобы для проповедника был всегда чистый стакан с водой. И для этого тоже нужен человек, который эту воду поставит, приготовит. Или что-то где-то помыть, убрать. Простые вещи. Простая, понятная работа, простое служение. И хорошо, когда оно есть. И вот на этом простом служении он начинает, Давид, учиться. Первые его шаги, он начинает познавать божественную силу. Мы тоже, когда младенцы, мы учимся эту божественную силу познавать. Очень часто, вот, может, вы замечали, да, человек только уверовал, и любая его молитва, и Бог тут же отвечает. Вот мы, люди, духовно уже подросшие, годами можем о чем-то молиться, и ответ не приходит. А они только попросили, и вот сразу раз им и дается.
2: Если вот говорить о возрасте младенчества, то апостол Петр писал, да, вот возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. То есть вот можно еще, да, провести такую параллель, что это рост во спасение. Давид только начинал свой путь.
3: Да. И возрасти тоже, не оставаться все время на вот таком грудном вскармливании, а все-таки возрастать. И он начинает познавать вот эту Божью силу. Это уже потом мы узнаем, когда он идет сражаться с Голиафом, и он рассказывает, как для него это, он рассказывает, я удивляюсь, какие-то вот абсолютно, ну, нормальные, естественные вещи, говорит, да вы не переживайте, я как бы с ним готов сразиться, потому что вот я стадо пас, бывало, медведь придет, овечку заберет, или лев, я их догонял, разрывал им пасти, отбирал добычу. И, как кажется, подожди, да, это, знаете, во всех газетах надо писать, человек голыми руками завалил медведя, а он так это просто делает.
2: Наверное, и... он просто понимал, что, видя вот это чудо, что, спасшись от медведя, от льва, каким-то образом спасая свою овцу, самим остаться целым, то есть он рисковал своей жизнью, он просто наверняка понимал, что это только Бог мог его спасти, и он видел здесь славу Божию, потому что явно не он такой сам эгогей на льва.
3: Он об этом и говорил, что Дух Божий на него сходил, и да, здесь Бог учил его, показывал
2: свою силу,
3: и что, посмотри, Давид, что мы с тобой вдвоем можем. Вот мое помазание, твое дерзновение, и нет никаких преград. И он учился. Вот оно, его детство.
4: Ну вот, кстати, про его детство, опять же говоря, вот эта история с Голиафом и так далее. Так в тот момент, когда его братья о нем не очень хорошо отзываются, они как-то и говорят о его высокомерии, и о дурном сердце. Это просто ли зависть их, или это... Правда, не замечают такое.
3: Поскольку это только один раз встречается, здесь мы можем допустить и предположить, что это лишь взгляд братьев такой. Потому что Давид нигде не ведет себя высокомерно. Но, вот знаете, я сама вот как старшая сестра, у нас трое в семье, и мне всегда казалось, что моя младшая сестра, у нас не 8 лет разница, а она всегда маленькая. Сколько бы нам ни было лет, мне всегда казалось, что она маленькая. И в самом начале нашей молодости, да, когда вот она стала подрастать, и у нее появились реальные достижения, она работала на телевидении, она журналист, все, вот... Меня даже это где-то в какие-то моменты немного раздражало. Я думаю, как такая маленькая уже обогнала меня по каким-то показателям. Да? И я прямо переживала по этому поводу. А потом я подумала, слушай, ну... в каком бы возрасте мы ни находились, я почему-то все время считаю ее еще маленькой и неопытной, и почему меня это раздражает? Это не должно так быть. То есть, когда мне было 18 лет, а ей 10, да, она маленькая, но проходит еще там, 8 лет, и ей становится 18, а мне 26, и я все равно ее считаю маленькой. Хотя в свои 18 я себя считала очень взрослой. И я тогда поняла, надо менять отношения, надо по-другому совершенно, надо принимать, не смотреть на это с какой-то завистью. Вот. Я думаю, что в старших этой это может присутствовать и в братьях, в старших братьях Давида это могло быть. Он им все время маленький, а он куда-то лезет в серьезные вещи. Он уже вырос. А он уже способен. И Бог на него не смотрит, как на маленького. Mm-hmm. Бог уже смотрит на него, как на того, кто способен победить Голиафа.
2: Но вот когда ты принимаешь как раз-таки своих младших и уже относишься к ним как к взрослому человеку, ты понимаешь, насколько ценный человек рядом с тобой, а он еще и твой родной, и начинаешь ими гордиться и просить даже где-то, может быть, совета, и понимаешь, как хорошо они у тебя есть.
3: Совершенно. Это уже зрелость, да, что уже дошла до такого уровень, что ты это понимаешь, это действительно так. И младшие часто страдают от такой позиции старших, потому что они-то смотрят немножечко снизу вверх, они-то смотрят всегда с большим уважением, и им хочется вот этого общения со своими старшими. Вот оно детство, да? Детство, наше духовное детство, я думаю, первое, это тоже должно быть послушание старшим, послушание, учиться быть послушным Слову Божьему, то есть читать Слово Божие как Слово Божие, а не как просто книгу и литературное произведение. То есть это действительно основание. Я тоже, когда пришла в свои 16 лет в церковь, первое, что в меня вложили Слово Божие, это истина. Это то, на чем строится моя вера, моя жизнь. И если когда-то возникают где-то какие-то споры, то Слово Божие — непреложный авторитет. А так написано. Уже потом я сталкивалась с тем, когда люди говорят: ну, что ж так написано? А я думаю вот так, а я считаю вот так. Для меня это было очень странно, потому что духовный человек, у него должен быть вот источник этой духовной пищи нормальной, да, как это маленьким детям говорят, которые хотят вырасти быстро. Говорят, вот будешь кушать
2: морковку,
3: кашу, вырастешь, или будешь спать, вот сейчас надо спать, ты же во сне растешь, и вот для них это, ну, аргумент. Я даже для себя где-то вижу и в этом параллель с нашим духовным ростом, нам необходима еда, чтобы расти, действительно, хотя, если ребенок в этот момент кашу не съест, он в росте не потеряет, или ляжет спать позже, он, ну, тоже ничего не произойдет.
2: На самом деле, один раз не повлияет, но, наверное...
3: Да, если систематически, то могут возникать проблемы, да, конечно. Mm-hmm. Вот, поэтому все-таки родители в этом правы. И, хотя и не буквально, но наш духовный рост, он... Должна присутствовать еда духовная, должен присутствовать определенный отдых. И это еще с первых глав Библии нам об этом Бог говорит. 6 дней работай, 1 отдыхай. Нам надо учиться и тому, и другому, и отдыхать в том числе. При этом не отдыхать от Бога или там от Его Слова, а отдыхать вместе с Ним и в Его Слове.
2: В Его присутствии.
3: В Его присутствии.
2: Давайте сделаем паузу на блок новостей и потом вернемся к теме.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем нашу тему о духовном росте на примере царя Давида. В студии я, Дарья Рёмина, Варя Чувашова и Елена Алексеевна Кривонос.
3: Да, приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Спасибо за ваши комментарии. Приветствуем всех, кто слушает нас в приложении. Но если у вас есть возможность написать нам, пишите, откуда вы, из какого города. Ну и что вы думаете по данной теме, что вообще такое духовный рост, зачем он нам нужен?
2: Нам уже пишут вот вопрос, как вам мысль, что духовный рост — это прежде всего возможность больше принести плода.
3: Хорошая мысль, конечно. Это уже признаки, мне кажется, духовного роста. Вот знаете, смоковница, помните, когда Христос проклял смоковницу, она засохла, не было плода на ней. Хотя внешне вот она выглядит очень так презентабельно, да, красивая, зелененькая, такие вот листья. Но внутри, скорее всего, она уже мертвая, потому что она не способна приносить плод. И Так же и наша жизнь. Нам надо за этим, нам надо, чтобы жизнь Христова была всегда в нас. Иначе духовного роста никакого не получится. Просто годы, течение времени не делает нас духовно старше. Нас делает духовно старше только вот познание Бога, хождение пред Его лицом, искание Бога, поступая по Его слову. Вот тогда мы растем, когда его жизнь, она есть в нас. Я не так давно обнаружила чудо в своем холодильнике. Знаете, пол капусты не приготовила, а отложила в холодильник. Через 3 недели достаю, а она уже такая вся подгнивать начала. Я просто про нее забыла. И так уже пожухла, почернела, но из ее середины, из этого среза, этой кочерышки, выросла новая капуста. Красивая такая, прям ажурненькие листики. Я смотрю на это, я первый раз такое вообще вижу, что, всеми забытая, в темноте, в холоде. Вдруг она приносит жизнь. И я, знаете, я прям в сердце слышу, как Дух Святой говорит. Ну, просто такая мысль приходит, да? В ней была жизнь. Жизнь, которую ты не видела, но она в ней была. И пришло время, и эта жизнь проросла и принесла плод. И я вдруг это проецирую на нашу жизнь. Вот мы можем вот так вот выглядеть разбитыми, разрезанными пополам, всеми забытыми, где-то там во тьме, никто нас не видит, не спросит, как у нас дела. Но если внутри вот эта жизнь есть Христова, пусть даже самая малюсенькая, пусть она никому не видна, только нам видна, но она есть, и мы за это держимся, это обязательно принесет плод. Даже вот такое маленькое семя, оно принесет плод. А если его вообще нет. Все, это не, ну, это уже может быть духовно мертвый человек. Может, это категорично звучит, и, наверное, есть разные ситуации. Вот, но жизнь Христова в нас должна быть, чтобы этот духовный рост продолжался.
2: Да. Ну, апостол Павел Колоссянам писал, да, чтобы поступали достойно Бога во всем угождаемо, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога. То есть вот, плод в благовестии, плод в познании Бога, ну, то есть во всем принося плод, во всяком деле благом. Что и делал наш царь Давид.
3: Ну, это признаки духовного роста. Мы, да, нам надо приносить плоды, они должны быть.
4: Елена Алексеевна, скажите, как вы считаете, можем ли мы, вот мы, братья и сестры, наше церковное сообщество, так скажем, влиять друг на друга в плане роста, то есть помогать друг другу расти или, наоборот, влиять негативно, то есть тормозить какой-то рост друг друга? Или это вопрос только мой и Бога, и вот я расту вот так?
3: Хороший вопрос. Я уверена в том, что мы друг другу очень сильно помогаем. Мало того, мы друг другу нужны. Мало того, это запланировано самим Богом. Я вижу большую ценность церкви вот на страницах Писания. Если мы доверяем Библии, да, мы видим, что церковь — это огромное значение в жизни христианина. Нельзя просто я и Бог, я вот во Вселенской Церкви, Христос мой пастырь. В чем-то да, но внутри поместной церкви обязательно. Должен быть кто-то, это тело Христово. Мы друг для друга члены, и мы друг другу помогаем. Мы друг о друге заботимся. У нас есть дары. Дары, они даются для церкви. В церковь изливаются. Ну, нет среди нас там целителей, да, каких-то, но есть Дух Христов, который, вот в ранах которого, да, мы имеем исцеление. Вот он просто сходит и по молитвам верующих, при возложении рук служителей, да, это может происходить. Поэтому мне кажется, без церкви, часто вот этот пример приводят, как угли в печке, да, вот они все вместе горят, дают тепло, но вытащи один из печи, и он какое-то время еще будет гореть, но это вопрос времени, когда он охладеет. Поэтому наш духовный рост без церкви, причем осознанно, если вот она есть церковь, я понимаю, если где-то в какой-то тайге человек один живет там, но когда есть рядом церковь, и игнорировать духовного роста, ну, я считаю, не будет, и слово так говорит.
2: Ну вот вы перечислили духовную часть, да, в данном контексте. А ведь еще здесь момент отношений внутри церкви. То есть человек сидит дома, один смотрит трансляцию, и ни с кем не нужно делить место, условно говоря, еще какие-то моменты. А когда уже в домашней церкви мы находимся, наши дети друг с другом соприкасаются, мы друг с другом, у нас уже идет совсем другой уровень отношений, и в них мы тоже растем через прощение, через принятие кого-то, его каких-то... Это же тоже часть нашего роста.
3: Конечно, мы учимся смиряться. А где, знаете, тенденции нынешние в этом мире, как бы охраняй свои границы, главное, только твое счастье, ни на кого не смотри, да, но это как раз к разрушению и ведет, потому что где нам еще учиться смирению, где нам учиться вот отречению от гордости, да, как не вот рядом с другими людьми, которые нам в этом очень хорошо помогают. Поэтому церковь – это очень здорово. Это мало того, если рядом появляется человек, с которым ты вынужден сотрудничать в каких-то вопросах, да, вот он твой брат, сестра, но по характеру вы сильно разные, вам очень тяжело друг с другом, и хочется, ну, встать и уйти. Да, вот это моменты особенно...
2: Особенного возрастания,
3: да. Этого не стоит так быстро избегать.
2: Ну и через такие ситуации Бог показывает, что есть в нас как раз-таки.
3: Да.
2: Не то, что человек такой плохой, я его терплю, а что есть во мне, почему он меня раздражает, да?
3: Так это прежде всего и есть, ну, работа с нами.
2: Безусловно. Да. Давайте тогда о Давиде. Вторая ступень возрастания.
3: Детство мы, скажем так, объединим. Это подростковый возраст и младенчество. Тут есть тоже определенные различия, но пока так, да. Ну вот юность его. В послании Иоанна, где мы сначала прочитали, да, про юношей сказано: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». И второй раз он это повторяет: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». И вот он Давид, и вот он Голиаф, вот она классическая вот эта история, когда совершенно молодой парень, юноша, но имеющий опыт нападения на львов и медведей, он выступает против Голиафа. И этот трехметровый мужик во всеоружии таком, да, с шлемами, кольчугами, с мечом таким, который, по-моему, даже больше, чем сам Давид, этот меч Голиафа. И на кону стоит просто царство, израильское царство. Либо уходит оно все в рабство к филистимлянам, либо побеждает. И от одного Давида вдруг это все зависит. И вот здесь вот этот его, наверное, юношеский задор. Вот это у нас приходит, наверное, период, я думаю, в нашем духовном возрасте, когда мы вот такие вот... Знаете, я услышала даже однажды такую фразу: творчество — удел дилетантов. Потому что когда человек профессионал, он понимает, чтобы сделать это качественно, да столько всего нужно, это такой головняк, лучше уже ничего не делать, чем сделать это плохо. Угу. Но вот эти дилетанты, они же как раз двигают вот это вот все. Вот их вот этот пыл, этот задор, а почему бы нам не сделать вот это?
2: Вижу цель, не вижу препятствий. Еще напрашивается.
3: Да, и вот он, Давид, который говорит: а кто это вообще, который посмел на поносить нашего Бога, угу, да, на наш народ, который избранный Богом, кто тут вообще посмел рот открыть? Да, никаких препятствий не вижу, чтобы эту голову с плеч снести. Причем у него даже меча нет, которым он эту голову снесет. Но он говорит: сниму с тебя голову твою. И его же мечом Голиафа потом эту голову ему рубит.
2: Потому что он шел на него с мечом, с мечом и латами, а я иду на тебя, говорит, с именем Господа моего, да, Саввофа.
3: Да.
2: Он понимал опору.
3: Вот, вот он. Очень много, я не знаю, как у вас, но вот я в своей такой духовной, наверное, юности, да, иногда даже, может, это и младенчество тоже, когда вот так вот на ура, сколько было молитв там как, об изгнании бесов, вот кто-то приходили люди, да, и мы смело на это кидались, и какие-то вопросы, какой-то верой горы просто двигали. Потом уже с годами, когда, ты понимаешь, не всегда оно вот так на ура двинется, где-то надо, а где-то как раз надо вот это пройти, где-то смириться, где-то, когда вот ученики, помните, говорят Христу: а давай сведем огонь, тут такие негодные люди, но мы же можем, у нас же есть это оружие.
2: Ты же у нас есть, Иисус.
3: Ты же у нас есть, давай. Огонь же, Ильяс, этот пророк, да, сводил этот огонь. Ну, давай, почему они вот это вот нас не принимают, да? А Христос им говорит: подождите, а вы не помните, вы забыли, какого вы духа, а вам надо это понимать. И вот иногда мы бежим, да, на какие-то вот подвиги веры, и это хорошо. И в духовной нашей юности Бог дает нам пережить эти победы, а потом приходит уже более такая тонкая работа, детальная, где мы начинаем больше понимать, больше смиряться, больше научаться чему-то, что помогает нам идти уже, ну, действительно зрело. Поэтому, но первое, что, какой вот я выделила пункт в разделе «Юность Давида», да, это помазание на царство. Вот это осознание, это должно быть, то есть нельзя просто так вот прийти с улицы, да, и сказать: ну, я хочу быть священнослужителем, там, например,
2: или проповедовать.
3: Или проповедовать, да. Нужно определенное помазание. Но когда человек рождается свыше, все, Писание называет нас: вы царственное священство. То есть вы уже помазаны, это есть. Но, как и Давид, не сразу пошел царствовать, да, вот его помазали в цари, и его как забрали на это помазание с поля от овец, так он обратно туда и вернулся, и продолжил делать то, что он делает, и продолжил возрастать, и потом еще были эти львы и медведи, и потом был Голиаф, а он все еще не становился царем.
2: Ну, это интересно. А потом же еще служба при Сауле, он же, да, еще, не, да, ну, то есть вот это и знать, он знал свое призвание, но при этом в смирении ждал времени этого. Не так, что пришел, так, все, мне Бог сказал, я царь. Мало ли, что тебе сказал Бог, ты дождись своего времени. Потому что часто люди даже вот так, ну, бывает, говорят: мне Бог сказал.
3: Да, да. А потом разочаровываются и говорят: Бог сказал и не исполнил. Но Бог же не сказал тебе, ну, сроки. Или ты уверен, что это сказал Бог? И ты уверен, что ты правильно его понял? Тут есть много моментов, вот, mm-hmm, в вопросе, как слышать Бога. Это, может быть, отдельная тема эфира. Но вот смотрите, как Давид, вот посмотрим на его псалмы, да, как он все время говорит о Боге. Ведь это меня потряс один момент, это 62-й псалом, псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. То есть, когда Давид был в пустыне Иудейской, когда он бежал от Саула. То есть, человек уже стал зятем царя. Он уже был на тот момент мужем Мелхолы, дочери Саула. Да, он просто наследник престола. уже пророчество, вот это помазание уже вот оно, вот в одном буквально шаге. И тут у него конфликт с Саулом, с царем, и он убегает, вынужден бежать в пустыню. С ним еще несколько сотен человек, таких же обиженных на Саула, да. И вот они там, и они в этой пустыне, они, значит, разговаривают, какой Саул негодяй, и как вообще, как так можно с людьми поступать и так далее. И в этот момент Давид пишет вот этот псалом, когда вокруг пустыня, они испытывают жажду, они испытывают голод, они испытывают гонения, они друг друга еще воспаляют вот этими разговорами, да, негативными, а у Давида рождается вот такой псалом, когда он был в пустыне иудейской. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют тебя». Он видит вот эту потрескавшуюся землю в пустыне, и он не сетует и не говорит: «Боже, куда же? Я же помазан, я же царствовать должен. Где же все твои обещания? Что же ты со мной так поступаешь?» Вообще даже близко этого нет. Он смотрит на эту потрескавшуюся землю и говорит: «Боже, вот как эта земля ждет дождя, вот так же я жду тебя». Он видит в этом прообраз своей жажды по Богу. И это невероятно круто. Я думаю, может быть, именно поэтому Давид был назван мужем по сердцу Бога. Вот в такие моменты он видел другое. Он не видел вот эти обстоятельства реальные. Он смотрел дальше. Он смотрел на духовные какие-то вещи. И он жаждал Бога. И это меня в нем восхищает.
2: Вот просто интересно, да. Мы, может быть, на сухую землю бы посмотрели бы и даже такое бы не подумали, или написать, или спеть, да? А человек нашел вот это сравнение, как с вашей капустой тоже. Бог говорит к нам через многие вещи, которые нас окружают. Главное это слышать и видеть.
3: Да. Следующий пункт вот в категории юности, да, это верность Богу. Вот она у Давида проявляется. И послушание, опять же, да, верность, послушание, послушание Богу. Послушание, оно на всех этапах нашего духовного роста. Просто это разный уровень послушания. Но оно присутствует всегда. И в первую очередь, это, конечно, послушание Богу и Его Слову. И вот Давид, он здесь это проявляет. И несколько раз обстоятельства складываются так, Бог так поворачивает эти обстоятельства, что Саул буквально вот попадает в руки Давида, и Давид может даже не своими руками, руками своих там верных друзей, и они ему предлагали, говорили: «Слушай, ну Бог уже предает твоего врага в твои руки, давай мы сейчас ему просто быстренько голову снесем, и все, и все пророчества о тебе, все вот это помазание, все, ты станешь царем, буквально закончатся твои мытарства». И Давид говорит: «Нет, не, я не могу, нет, не моими руками, я не подниму руки на помазанника». Вот это тоже удивительно, ведь это было, ну, как минимум дважды, когда он мог разобраться со своим врагом. Но он говорит: «Нет, это Божий помазанник». И достойно уважения. Вот это его верность Богу. И знаете, мне кажется, у нас тоже такие бывают ситуации, когда говорят: «Ну вот расскажи нам про этого человека, ведь он нехорошо поступал». И ты думаешь: «Нет, давайте, но не моими руками, если вдруг вот вам надо разобраться с этим человеком, пусть Господь как-то сам это выведет, но не я, не я ставила этого человека на служение». Да?
2: Не мне с ним разбираться,
3: да. Поэтому такие испытания к нам тоже порой приходят. Ну и пятый пункт, немаловажный, способность принимать обличение. Вот эта история с Авигеей тоже одна из моих любимых вообще историй в Библии, когда эта удивительная женщина в одиночку останавливает 400 голодных, разъяренных, негодующих мужчин. и спасает тем самым свой дом. И ведь она говорит Давиду вещи. Да, конечно, она говорит очень правильно. Если бы она просто наорала на Давида и сказала, ты что творишь, ты вообще думаешь, что ты делаешь? Ты вот это помазанник Божий? А ну, давай, развернулся, пошел. Но она... Если бы она так сказала, может, ее бы в живых не было. Конечно, она подходит к Давиду. И вот здесь тоже определенный урок для нас, как нам разговаривать с людьми разъяренными, когда они идут на нас практически войной, даже пусть не из-за нас, из-за наших близких, но тем не менее. Ведь она говорит, я раба твоя, пусть вина будет на мне, прости, она кается сразу. Но она говорит важную вещь, которая как раз и останавливает Давида. Она говорит, вспомни, ты же Божий помазанник, ты призван другому, пройдет совсем немного времени, Бог исполнит обещание, данное тебе, и Он поставит тебя царем. Но ты будешь сожалеть о том, что ты пролил вот эту кровь невинную. И как тебе самому от этого будет плохо. И вот здесь и он прислушивается. Он прислушивается к женщине, что для тех времен вообще как бы немыслимо, да, чтобы мужчина, еще и вот такой лидер, да, послушал женщину, но он ее слушает.
2: Хотя вот интересно, сам возраст юношества, кажется, ассоциируется наоборот с человеком, который идет на пролом, вот, и особенно не готов прислушиваться, кажется, что он лучше знает. Он уже увидел какие-то победы в своей жизни, и ему кажется, что зачем кого-то слушать, он лучше понимает.
3: А вот он на пролом и шел.
2: Это, наверное, такое, у него переход уже больше завершающий, юношеская. Кстати, когда он уже понял, надо
3: прислушаться. Переход к зрелости, да. Да, я согласна с этим. И вот категория уже зрелость, она просто восхищает меня. И первое, это интересно. Вот знаете, первый пункт у меня здесь написан. Способность подниматься после падения. Казалось бы, падение – это удел все-таки маленьких, да, младенцев. Но на падение младенцев мы даже обычно внимания не обращаем. Мы понимаем, это младенцы, они научатся. Они учатся ходить, они научатся, они встанут, снова пойдут. Но когда падают зрелые люди... И вот здесь, и знаете, я услышала недавно такую фразу, «Праведник падает много раз, нечестивый падает один раз». Потому что праведник поднимается, а нечестивый так и остается в своем падении. И если здесь мы даже можем где-то и себя проверить, да, если я упал, да, в каком-то падении определенном нахожусь, и я не поднимаюсь, то есть опасность так в этом и остаться, и оказаться в итоге нечестивым. Но праведник, он поднимется снова, сколько бы раз он не упал. И вот, Давид, вот эта история с Сикилагом меня просто приводит в восторг. Недавно даже, как-то Бог обратил мое внимание, я читала эту историю, там даже идет такой сравнительный момент. Давид и Саул. И вот Давид, который вот такой победил, кто это там, воинство Израиля, да, поносит, вдруг он говорит, когда-то я, наверное, все равно попаду в руки Саула. И он бежит к своим врагам. Его охватывает страх вот этого мужа Божьего, который уже зрелый, который столько уже видел чудес в своей жизни, который научился Богу доверять, вдруг его охватывает страх. И это говорит и нам о том, что и мы, даже будучи зрелыми духовно, мы можем быть подвержены вот такому какому-то падению, да, в плане какого-то охлаждения, где-то неверия, просто страх охватывает. Может, из-за опытности большой как раз это приходит.
2: Или усталости уже бегать от Саула.
3: Или усталости бегать от Саула. Или усталости вот это жить верою, не видя...

0: набеги, но он совершал на другие племена и уничтожал этих людей, чтобы убивался, прям написано, мужчин и женщин, чтобы, не дай бог, они не рассказали царю филистимскому, что он набеги совершает не на те племена. Вот он, Давид, муж по сердцу Бога, мне хотел сказать: Давид, ты что творишь? Вообще, как такое возможно? Ты, написавший столько псалмов в той же пустыне, вдруг ты вот так, и это видимое, это вот моя капуста, понимаете? Всеми забытая. И в конце концов царь ему говорит: а пойдем войной на Израиль, пойдем со мной. И вот тут реально ему придется идти, и он идет. Он идет со всем своим, значит, коллективом. Они идут на уже войной на Израиль. И только вот эти князья филистимские говорят царю: ты что творишь? Он нам сейчас в спину нож воткнет. Он сейчас одумается, осознает, что он на братьев своих идет. И мы в западне окажемся. Давай его обратно отправь. И царь отправляет его обратно. В это время Саул изгоняет всех волшебников, всех колдунов, изгоняет из царства своего. Ну, вот так, видимо, такой красивый жест, как бы угодить Богу. Вот он старается, вдруг он узнает, что филистимляне тут идут на него войной. Он начинает Бога спрашивать, Бог молчит. И он: ну как же так? Вот, и он везде вот Бога призывает. И внешне вроде вот они два параллельно идут человека. Один внешне просто никуда не годится, он все мимо кассы, да, а второй такой прям внешне такой угодный Богу человек, но внутри и у одного, и у другого. У одного была все равно внутри жизнь, а у другого этой жизни не было, потому и погиб. И вот Давид разворачивается, да, обратно возвращается в этот город Сикилак, где они жили, город сожжен. А город сожжен, все жены, все дети уведены в плен. Никого нет. И эти 600 мужиков начинают рыдать, просто в голос вопить. Все, жизнь закончилась у них. И они плакали до тех пор, пока не устали плакать. А когда устали плакать, они стали искать виноватого. А виноват кто? Давид. Давид их сюда привел. Давид испугался. Давид все это время, Давид ни разу не вспоминает имя Бога. Ни разу. И они берут камни, чтобы его побить камнями. И вот он, Давид, предатель, по сути, да, убийца, забывший Бога, потерявший жилье, жен, детей, все потерявший. Вот он говорит... И вдруг такое место написано. А Давид, вот представляете картину, да, все разрушено, еще люди стоят с камнями, твои же друзья, которые тебя камнями готовы побить. И Давид, вот она, жизнь проявилась в нем. Он говорит: и укрепился Давид надеждой на Господа. Говорит: принесите мне ефод, давайте священника, сейчас будем молиться, вопрошать. И он И вопрос, который он Богу задает первый, после вот этого всего своего, не глядя в сторону Бога, вдруг он разворачивается в его сторону и говорит: а догоню ли я их? А отниму ли я у них вот это вот все, что они забрали? Бог говорит: да, догонишь.
1: А вот интересно, он не раскаивается, он даже не говорит: Бог, прости, я столько времени к тебе не обращался.
0: Да. Не, может быть, вот эта фраза «укрепился Давид надеждой на Господа», может быть, в ней заложена была его молитва покаяния, возможно. Но Писание нам это не уточняет, да, но Писание показывает нам, что происходит дальше. А дальше он становится тем Давидом, который побеждал Голиафа. Он бежит, и он отнимает, и мало того, он все, после этого момента, он везде, в каждой главе, в каждом стихе Писания, он вспоминает имя Бога. Он говорит: Господь, там они бегут, догоняют своих жен, детей, да, этих врагов, которые их угнали. Не все догоняют. То есть некоторые, 200 человек, они вообще устали, сказали: мы дальше не пойдем, у нас сил нету отбивать наших жен и детей. Все, они 200 остались, 400 побежали дальше, всех отбили, все вернули, еще и добычу с собой забрали и возвращаются назад, и какие-то люди из окружения Давида говорят: слушайте, а вот эти, которые с нами не воевали, им не дадим добычу. Давид говорит: нет, друзья мои, это не мы отвоевали, это Господь дал нам победу, дал нам всем, поэтому мы поделимся с теми, кто не ходил с нами воевать. Давид уже по-другому, он ведет себя как уже серьезный, зрелый человек,

0: конечно, после этого была еще ситуация с Версавией, мы все это помним, но как из нее выходит Давид тоже, вот эта способность подниматься после падения, ведь он кается публично, он поет псалом, мы до сих пор его поем. Тот псалом, который был молитвой покаяния Давида, когда он согрешил с Версавией, мы до сих пор поем.
1: Это уже возраст зрелый, это «Пишу вам отцы», да?
0: Да.
1: Познали безначально.
0: Познали безначально.
1: То есть Давид здесь понимает характер Бога, что Бог — это милостивый Бог, к которому я могу еще прийти. И...
0: Да, но при этом духовная зрелость не позволяет этим злоупотреблять. Нельзя сказать, знаете, я слышала некоторые отмазки, да, говорят, ну а что, Давиду можно было согрешить с Версавией, мне что, нельзя? Нельзя, да, и Давиду нельзя было. И это было падение серьезное. И если ты из этого падения не выберешься, то ты погибнешь просто. И время у нас, да, к концу подходит. Второе. Готовность смиряться пред Богом, даже будучи царем. Помните вот этот его танец перед ковчегом, когда ковчег Божий возвращался из... плена, и Давид танцевал перед ковчегом, что там даже царская дочь уничижила его там в сердце своем, говорит, ну что же ты царь, и ты перед слугами своих слуг вот так себя ведешь, а он говорит, перед Богом, который предпочел меня твоему отцу, я танцевать и плясать буду, еще и больше буду плясать. Вот это сердце Давида, да, вот он не смотрит на свои уже регалии, погоны, на свой духовный опыт, на что-то еще, он радуется как ребенок тому, что Бог возвращается в его народ. Вот это их святыня, ковчег завета, он возвращается. Третий пункт, признак зрелости духовной — это верность своим обещаниям. И у Давида мы это видим. Этого много. Яркий пример — это сын Иоаннафана, да, когда Давид когда-то в юности пообещал Иоаннафану, что я буду заботиться о твоих близких, там, твоей семье, все, и он находит, кто остался из рода Иоаннафана, и вот его сын, который калека, да, переломаны две ноги, Мемфисфей, и он говорит, ты всю жизнь будешь вот за царским столом со мною, И четвертое, больше желать Божьего, чем своего. Это духовная зрелость. Когда обычно это вот в духовной такой юности, все, мне, у меня силы, у меня помазание, я сейчас помолюсь, я сейчас то. Или Бог для меня самое лучшее приготовил, вот это тоже мы иногда любим, да, но я же царское дитя, мне ж положено ездить на лучшей машине, там жить, да. Но это духовная незрелость, а духовная зрелость желает большего, Божьего больше, чем своего. И Давид, который мечтал построить Богу храм, и не себе дворец, а ему храм, но Бог сказал, нет, в твои руки в крови очень много этого было, поэтому твой сын построит. Вот, но вот это желание Давида, он много в псалмах пишет, «Один день в твоем доме лучше, чем тысяча в царских дворцах. Я хочу быть в твоем присутствии, я хочу быть в твоем доме, я хочу наполняться тобою, созерцать тебя и твоим словом». Это удивительно. В завершение я хочу сказать, во-первых, спасибо вам, дорогие друзья, за вашу поддержку, за то, что слушаете нас. Я однажды спросила одного мудрого человека, мы праздновали его юбилей, 75 лет, говорю, вот вы такой уже мудрый человек, вот скажите мне, о чем должен всегда помнить настоящий христианин? И, знаете, он ответил мне, я была в восторге. Он говорит... о том, что он христианин.
1: Вроде бы так просто, да?
0: Вроде бы так просто, но так глубоко и так не всегда просто. Поэтому наш духовный рост будет зависеть от того, что мы будем просто всегда помнить, кто мы, кем мы призваны, и так жить и поступать. Спасибо большое.
1: Спасибо, Ирина Алексеевна, за спасибо такую тему интересную. Нам было очень приятно еще раз и еще раз вникать в жизнь Давида. Это всегда много откровений. Всем хорошего дня, хорошей пятницы, завершения рабочей недели. Скачивайте наше приложение, а в конце послушаем музыкальную паузу. Вы слушаете?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», — добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Христос о светильнике. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 14 по 26.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 сентября. Слушайте Духом. Дух дает жизнь, а плоть не приносит пользы. Слова истины, которые говорю я вам, это дух и жизнь. Евангелие от Иоанна 6:63. Расширенный перевод Библии. Иногда мы настолько увлекаемся своими планами и еще подключаем к этому эмоции, что не в состоянии слышать голос Бога. Мы пытаемся проявить послушание, но негативные мысли атакуют нас, заставляя сдаться. Если мы приглушим громкость своих мыслей и прислушаемся к тихому голосу сердца, мы услышим подтверждение того, что говорит нам Бог. Ответ придет из глубины нашего естества, где обитает Святой Дух, и этот ответ наполнит нас миром и уверенностью. Однажды после служения, к которому я долго и тщательно готовилась и которое должно было помочь многим посетившим его людям, ко мне пришла навязчивая мысль. Никто не получил благословения, большинство жалеют, что пришли сюда. Я чувствовала себя неудачницей, но понимала, что Бог не хочет этого. Тогда я успокоилась и стала ждать, что скажет мне Святой Дух. Я сразу же услышала его тихий, нежный голос внутри себя. Если бы эти люди не хотели быть здесь, они бы не пришли. Если бы им не понравилось служение, они бы ушли. Я дал тебе нужные слова, а я никогда не вкладываю в уста проповедника что-то плохое. Поэтому не позволяй сатане украсть у тебя радость хорошо исполненной работы. Если бы я не прислушалась к этому голосу, я продолжала бы чувствовать себя несчастной. Но Божьи слова вернули меня к жизни. Мы слышим Божьи слова в своем духе, а не разуме. Помните об этом и всегда находите время, чтобы остановиться, помолчать и послушать, что Бог пытается сказать вам. Божье слово на сегодня. Божье слово приносит обновление и жизнь. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 сентября, и тема сегодня «Оставайтесь вместе верой». Место Писания, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». Когда вы впервые читаете фразу «без веры», как будто речь об отсутствии веры, но слово «без» — греческое слово «хорис». Оно не означает отсутствие. «Хорис» значит быть снаружи чего-то. К примеру, мы рисуем круг, вы можете находиться внутри круга или можете быть за его пределами. Либо внутри, либо снаружи. Слово «хорис» означает быть за пределами круга, за пределами города, за пределами какого-то места. Итак, вы понимаете, что данный стих на самом деле означает быть за пределами места веры. Вы не можете там угодить Богу. Это означает, что у Бога есть конкретный адрес, прописка. Вера — это место. Вера означает быть там, где Бог сказал вам быть, и делать то, что Он сказал делать. Это место, где вы можете угодить Богу. И если вы делаете шаг назад, оставляете место, в которое Бог призвал, вам будет сложно угодить Ему. И если вы хотите угождать Богу, вам нужно быть там, где территория веры. И если вы окажетесь за пределами места, в которое Бог призвал вас, то вам будет сложно угодить Богу. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

святости твоей, чтобы мысли облака были чисты без дождей, и огонь, что ты зажег, никогда не угасал, чтобы силою твоею

вашей жизни. Нет никакого ветра, нет ни тени перемен. Огонь любви, он будет гореть, но не будет иметь силы, лишь раздуваемый ветром. И я поднимаюсь над грехом и над проблемами. Я становлюсь выше, потому что мой Бог дает мне сил. Ведь он мой ветер.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», — добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Долетел на звезды, крылья опалил. Это хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Мой Бог прекрасен в лучах зари. Я вижу искры Его любви. Он жизнь дающий, всего Творец, на мне чужой.

0: Мне, пожалуйста, «Властелин колец», «Пока ты спал» и вот... Вот эту.
1: Хорошо, 3 кассеты, что-нибудь еще?
0: Да, вы не могли бы их вон в тот черный пакет положить?
1: Да, конечно.
2: Гарик!
0: Пастор, вы...
1: Кстати, у нас скидка на последнюю кассету с фильмом.
0: Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо.
2: Гарик, спасибо, что помог нам в церкви в прошлое воскресенье.
0: Да что вы, извините, мне надо идти.
1: Подождите, у вас просрочка за фильм?
0: Я заплачу.
1: Так, значит, это был фильм...
0: Не ищите, я вам верю, я заплачу.
1: Да, 2 дня просрочки за фильм.
0: Вот, возьмите.
1: Благодарю. Вот ваши кассеты, приятного просмотра.
0: Я же просил пакет!
3: Иисус сказал: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто вы, когда никто вас не видит?»
2: Гарик, я вот не знаю, что взять. Посоветуй что-нибудь. Что там у тебя?
0: Да я это для детей взял.
2: Вот это для детей?
0: Это не Дэнди! Я взял по ошибке не ту кассету.
2: Понятно.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Вы слушаете «Христианское радио».

сгущается тьма, напрягает свои сервера, но сильнейший зажег маяки на краю севера, на краю севера.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 53. О времени последнего гонения. Упомянутое последнее гонение, которое имеет быть от Антихриста, прекратит своим явлением сам Иисус, ибо написано, что Он убьет беззаконника духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 8. Часто спрашивают, когда это будет? Вопрос совершенно неуместный. Если бы нам нужно было знать об этом, то кому лучше, как не самому Учителю Богу, сообщить об этом вопрошавшим Его ученикам? А они не молчали тогда пред Ним, но спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Деяния, глава 1, стихи 6 и 7. Не о часе, конечно, или дне, или годе, а о времени спрашивали они, когда получили этот ответ. Таким образом, мы напрасно стали бы рассчитывать и определять годы, которые остаются еще настоящему веку, коль скоро из уст истины слышим, что знать это не наше дело. Некоторые, впрочем, говорили, что от вознесения Господа до Его последнего пришествия может пройти 400, другие 500, иные даже и 1000 лет. А на чем каждый из них обосновывает свое мнение, выясняйте долго и нет необходимости. Они руководствуются человеческими догадками, они указывают что-либо несомненное из авторитета канонического писания. Всем им, гадающим на пальцах, развязывает пальцы и велит успокоиться тот, кто говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Но поскольку это изречение евангельское, то нет ничего удивительного в том, что оно не воспрепятствовало почитателям многих и ложных богов измыслить на основании ответов демонов, которых они считают богами, будто определено то время, в продолжении которого будет существовать христианская религия. Ибо когда они увидели, что не могут уничтожить ее столькими и такими гонениями, а напротив, в них-то она по преимуществу и достигает удивительного возрастания, то выдумали невесть какие греческие стихи, якобы свыше изреченные кому-то из спрашивавших оракула. В этих стихах они представляют Христа неповинным в преступлении этого якобы святотатства, но прибавляют, что Петр при помощи волхвований устроил так, чтобы в продолжении 365 лет почиталось имя Христа. Но затем, по исполнении этого числа лет, это почитание немедленно прекратится. О смысл людей-ученых! О просвещенные умы, способные верить о Христе таким вещам, которых вы не хотите видеть в самом Христе! Будто ученик его Петр не научился у него магическому искусству, а при его невинности был, однако же, его чародеем и захотел, чтобы имя учителя почиталось больше, чем его собственное, благодаря его магическому искусству, его великим трудам, его опасностям и, наконец, его пролитой крови. Если Петр чародей сделал так, чтобы мир возлюбил Христа, то что же сделал невинный Христос, чтобы так возлюбил его Петр? Пусть они сами себе ответят на этот вопрос, и пусть, если могут, поймут, что то было делом сверхъестественной благодати, что мир возлюбил Христа ради приобретения от Него вечной жизни и возлюбил даже до принятия за Него временной смерти. Да и что же это за боги, которые могут предсказывать подобные вещи, но не могут их устранять, подчинившись одному чародею и одному магическому злодеянию, при совершении которого, как рассказывают, однолетний мальчик был убит, растерзан на части и погребен по непотребному обряду. подчинившись до такой степени, что позволили в течение столь продолжительного времени распространяться враждебной им секте, преодолеть ей не упорством, а терпением ужасные жестокости многочисленных гонений и не спровергнуть их идолы, храмы, культы, оракулов. Наконец, что это за Бог, не наш, конечно, а их, который прельстился таким злодеянием или вынужден был покровительствовать таким вещам? Ведь по сказанию тех стихов Петр магическим искусством предназначал все это не какому-нибудь демону, а Богу. Такого Бога имеют они, каким не представляют Христа. Глава 54. О бессмысленнейшей лжи язычников, будто христианская религия будет существовать не свыше 365 лет. Я мог бы привести много и другого подобного, если бы не прошел уже тот самый год, который определило придуманное гадание и которому поверила обманутая суетность. Но поскольку с того времени, как почитание имени Христа установилось через присутствие Его во плоти и через Его апостолов, уже несколько лет тому назад исполнилось 365 лет, то зачем нам искать других данных для доказательства лживости этого? Не станем полагать начало христианской религии с Рождества Христова, потому что, будучи младенцем и отроком, он не имел учеников. Хотя, когда он начал иметь их, тогда, без всякого сомнения, сделались через его плотское присутствие известными учения и христианская религия, то есть после того, как он крестился от Иоанна в реке Иордан. По этой причине о нем и было пророчество: «Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли» — Псалом 71, стих 8. Но так как прежде его страдания и воскресения вера не была еще предназначена для всех, так как предназначение это она получила в воскресение Христа, ибо именно так говорит апостол Павел Афинянам: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния, глава 17, стихи 30-31. То воскресение Христа лучше всего взять за исходный пункт в решении этого вопроса, особенно потому, что тогда же дарован был и Дух Святый, как и надлежало ему по воскресении Христа быть данным в том граде, от которого долженствовал начаться второй закон, то есть Новый Завет. Ибо первый закон, называемый Ветхим Заветом, был дан с горы Синаи через Моисея. О том же, которому надлежало быть данным через Христа, предсказано: «От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима» — Исаия, глава 2, стих 3. Поэтому и сам он сказал, что покаяние должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима. Евангелие от Луки, глава 24, стих 47. Итак, в Иерусалиме началось почитание этого имени, состоящее в вере в распятого и воскресшего Христа Иисуса. Там вспыхнула эта вера таким горячим пламенем, что несколько тысяч людей, обратившихся с удивительной живостью к имени Христа, распродав свои имущества для раздачи бедным, приняли, движимые святой решимостью и пламеннейшей любовью, добровольную бедность и приготовились среди свирепствующих и жаждущих крови иудеев бороться за истину до смерти, но не вооруженную силой, а препобеждающим терпением. Если все это совершилось без всякого магического искусства, то почему не хотят верить, что и во всем мире могло это совершиться той же божественной силой, какую совершилось здесь? Если же обращение к почитанию имени Христа в Иерусалиме такого множества людей после того, как еще большее множество или пригвоздило его к кресту, когда он был схвачен, или смеялось над ним, когда он был пригвожден, было действием волхвования Петра, то с этого самого года и нужно начинать отсчет тех пресловутых 365 лет. Христос умер в консульство двух геменов в восьмой день апрельских календ. Воскрес же он на третий день, как удостоверяют свидетельством самих своих чувств апостолы. Потом, спустя 40 дней, вознесся на небо, а через 10 дней, то есть на 50-й день после своего воскресения, ниспослал Святаго Духа. Тогда, вследствие проповеди апостолов, уверовало 3000 человек. И так именно тогда-то и началось почитание его имени, как мы веруем и как свидетельствует истина, действующую силой Святаго Духа, а по измышлению или мнению нечестивой суетности магическим искусством Петра. Немного позже, вследствие совершившегося чуда, когда один нищий, от чрева матери бывший до такой степени хромым, что его носили другие и полагали при дверях храма, где он просил милостыню, по слову Петра получил исцеление во имя Иисуса Христа, уверовали 5000 человек, и затем церковь начала возрастать вследствие новых и новых приливов верующих. Таким образом определяется даже и сам день, с которого начинается тот год. Это день, когда послан был Дух Святый, то есть майские иды. Пересчитывая последующие консульства, мы найдем, что 365 лет исполнились в те же майские иды в консульство Ганурия и Евтихиана. Что могло происходить в следующий затем год в консульство Манлия Феодора в других странах, когда по смыслу того оракула демонов или выдумки людей христианская религия уже не должна была существовать, нам не было нужды выяснять. Но нам известно, например, что в знаменитейшем и главном африканском городе Карфагене комита императора Ганория, Гауценци и Иовий в 14-й день апрельских календ разрушили храмы богов и сокрушили идолов. Кто не видит, насколько с того времени и доселе, то есть почти в продолжении 30 лет, возросло почитание имени Христа, в особенности после того, как христианами сделались многие из тех, которые потеряли доверие к упомянутому прорицанию, и нашли его, когда исполнилось то число лет, пустым и заслуживающим осмеяния. Итак, мы, будучи и называясь христианами, веруем не в Петра, но в того, в кого веровал и Петр. Мы назидаемся проповедью Петра о Христе, а не очарованы его волшебствами, не колдовством его прельщены, а укреплены его благодеяниями. Тот самый Христос, наставник Петра в учении, ведущем к вечной жизни, есть и наш наставник. Но закончим, наконец, настоящую книгу, в которой мы доселе рассуждали и, как нам кажется, достаточно ясно показали, каков смертный исход двух градов, небесного и земного, с начала и до конца перемешанных между собою. Из них земной град творил себе, каких хотел, ложных богов, или из чего ни попадя, или даже из людей, и этим богам служил жертвоприношениями. А небесный, но странствующий на земле град, не создавал ложных богов, но сам был создан истинным богом, истинным жертвоприношением которому сам же и служил. Оба они, однако же, при различной вере, надежде и любви, или пользуются одинаковым временным благополучием, или одинаково удручаются временными несчастьями, пока не будут отделены один от другого на последнем суде, и каждый не получит свой конец, которому не будет конца. К рассуждению об этих концах того и другого града мы сейчас и перейдем.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Победитель каждой битвы. Бог обещал, что вы, увенчанные Его силой, будете победителем в каждой битве. Псалом 20. «Вознесись, Господи, силою Твоею мы будем прославлять Твое могущество». Как Господь защищает нас своей добротой и милостью? Дух Святой, вселяя в нас радость, освобождает от страха падения, страха быть отрезанным от Бога, потерять присутствие Духа Святого. Бог заверил нас о нашей победе. Как Давид, мы должны с радостью идти вперед. Но так мало христиан имеют эту радость и веселье. Множество не знают отдых души или мир в присутствии Христа. Они ходят, как в трауре, представляя себя скорее под большим пальцем Божьего гнева, чем под Его защищающими крыльями. Они видят в нем строгого надсмотрщика, всегда готового дать кнутом по их спинам. Поэтому они живут без радости и без надежды, больше мертвы, чем живы. Но в глазах Бога наша проблема не в грехе, а в недоверии. Иисус расправился на Голгофе с нашим грехом раз и навсегда. Он не зол на нас. На этот раз ты перешел черту. Нет, никогда, совсем наоборот. Даже посреди падений Дух утешает нас постоянно, напоминая о милости Отца. Когда мы сосредотачиваемся на грехе, то не видим того, что Бог хочет больше всего. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Послание евреям, 11 глава. Этот стих говорит все. Наш Бог любит награждать, и Он так стремится покрыть нас своей милостью, что благословляет нас, намного опережая график. Наш Небесный Отец знает, когда мы исповедуемся в грехах и падениях. Он с нетерпением ожидает тот момент, когда придет срок, и Он скажет: «Я хочу заверить тебя, мое дитя, ты не будешь судим, потому что я уже простил тебя через очищающую кровь моего Сына».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу вся земля. Пойте славу имени Его. Воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реки перешли стопами, там веселились мы о Нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему. Он сохранил в душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжение тучное вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
2: Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвинили его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал им он одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варраву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варраву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со Смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «К злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: «Эй, разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои! Элои! Лама! Савахвани!» Что значит: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот, Илию зовет». Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал: «Истина, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшова, и Иосия и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царство Божие, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 11. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и ходили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадании от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что с Хиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святой, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев, он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыми». Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил пророкам и умножал видения, и через пророка употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, в Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него».

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Привет, мой друг. Надеюсь, то время, что мы проведем вместе, сделает нас ближе.

0: Париж, над этим птицей вольной в облаках. Внизу Париж, Москва и Ницца, все в твоих руках. Глубокий вдох, кругом голова. Все это истина, это все ее права.
1: Привет всем, кто настроен на нашу волну. Сегодня гость нашей студии, лидер группы «Ликбез» Коренев Андрей. И сразу вопрос. Андрей, многие рэп-группы претендуют на правдивость. А что вы думаете по этому поводу?
2: Видимо, все хотят, чтобы правда была на их стороне. Но только некоторые готовы встать на сторону правды.

0: Я приду на восток.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Осталась одна минута.
1: Время просто летит.
2: Отец, спасибо, что приезжаешь ко мне.
1: Да что ты, я всегда с нетерпением жду, когда смогу увидеть тебя в следующий раз.
2: Да, но ведь тебе до тюрьмы 6 часов ехать.
1: Но ведь ты мой сын, я хочу приезжать.
0: Не прикасаться друг к другу.
1: Извините, сержант.
2: Отец, ты знаешь, я тут думал на днях. Ты всегда заботился обо мне, ты всегда был рядом, а я...
0: Время свидания истекло.
2: Я должен идти.
1: Держись. Скоро я смогу забрать тебя домой.
0: Я сказал, время истекло.
1: До встречи, сын.
0: Руки за голову. Я давно хотел сказать. Прости меня.
3: Что бы вы ни совершили в жизни, знайте, на небесах у вас есть Отец, который любит вас и ждет, когда вы услышите Его голос.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абелардо де ла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, сегодня есть люди, которые пропагандируют вегетарианский образ жизни. Что Библия об этом говорит? О вегах и вегетарианстве?
1: На удивление, Библия в действительности говорит об этом и говорит достаточно конкретно. Если мы посмотрим на раннюю историю человечества, то в книге «Бытие» в 9 главе описан очень интересный процесс или грань, которую человечество преодолело. По всей видимости, жизнь до потопа достаточно сильно отличалась от той жизни, которую мы имеем сейчас. И вот одним из отличий как раз и было то, что до потопа люди не употребляли в пищу мясо. Мы не знаем, почему это было, мы не знаем, с чем это связано было. Мы только знаем точно, что люди до потопа были не менее грешными, а может быть даже и более, потому что Бог вынужден был уничтожить первое человечество потопом. То есть духовной значимости вегетарианство точно не принесло человеку. И вот после того, когда потоп уничтожил, наказал Бог через потоп землю, и осталась одна семья, мы знаем, Ной и его дети. И после этого Бог, обращаясь к Ною и к человечеству, которое родится после него, говорит следующие слова. 9 глава книги «Бытие» с 1 стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». То есть Бог, обращаясь к Ною и к человечеству в новых условиях после потопа, Он говорит о том, что Он разрешает людям сегодня употреблять в пищу мясо. Даже не только разрешает, а, наверное, повелевает, Он говорит, будет вам в пищу, как зелень травную, вот точно так я даю вам все. Это первое, что мы видим. Мы видим, что после потопа Бог заканчивает вегетарианскую программу. И Он нигде не говорит здесь о том, что вегетарианская программа как-то лучше, значимее, здоровее или тем более духовнее, делает человека более святым. Далее, когда мы читаем образование израильского народа и описание их жизни, Ветхий Завет представляет очень много разных деталей, связанных с этим, включая и диетические законы. И вот в этих диетических законах нигде не сказано о том, что люди не могут употреблять в пищу мясо. Были определенные категории животных, которые считались нечистыми, и они запрещались для народа израильского. Но мясо как таковое даже повелевалось. Бог говорил, а вот эту часть жертвы, когда приносили ягненка или теленка, вот эту часть жертвы должны съесть священники. То есть, вполне конкретно Бог предполагал, что люди будут есть мясо. То есть, самое первое, это то, что Библия не учит нас превосходству вегетарианской диеты над другой диетой, которая допускает использование в пищу мяса. Но самое главное, наверное, мы находим в Новом Завете, в котором Бог помогает увидеть все это, этот вопрос в правильной перспективе. Я хочу привести несколько мест, два места из первого послания апостола Павла к Коринфянам прежде всего. Апостол говорит следующее, с 12 стиха. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». В этом месте апостол ясно говорит о том, что пища нужна организму человеческому настолько, насколько она помогает его телу функционировать и жить для Господа. И поэтому он подчеркивает конкретно, что вопрос пищи не такой значимый, чтобы делать его центральным элементом жизни. В другом месте, в 8 главе, в этом же первом послании апостола Павла к Коринфянам, сказано следующее, 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Здесь речь идет конкретно о том, что некоторые верующие тогда могли свободно есть мясо, которое было пожертвовано в идольском храме идолам и продавалось в магазинчике там за полцены, а другие считали, что этого нельзя делать. И вот здесь апостол подчеркивает и говорит, пища не играет, не имеет какой-то духовной значимости. Конечно, духовная значимость пищи начинается тогда, когда люди или ее обожествляют, то есть делают ее слишком значимой. Например, некоторые говорят о том, что нужно только такое мясо есть, или вообще мясо не есть. Или же, когда люди едят пищи очень много. Вот тогда есть духовная значимость. Библия ясно говорит о том, что объедение – это грех, во-первых. Во-вторых, Библия ясно говорит, что пища не должна быть объектом поклонения. Она не должна занимать слишком большое место в жизни человека. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Это, пожалуй, наверное, самое главное, что нужно знать. Кроме того, в послании к Римлянам, в 4 главе сказано, ибо Царствие Божие не пища, не... в 14 главе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть наше отношение с Богом определяется не тем, что мы едим, а состоянием нашей души и нашим отношением к Его суверенности, к Его любви, к Спасителю, которого Он послал, к нашей греховности, к тому, чтобы мы могли жить для Него. И помоги нам, Господь, это видеть и ценить.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org или пишите нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

добиваясь своего, своего. Не добьемся ничего, ничего, потому что, увлекаясь кем-то большим, представляясь, заблуждаемся, стараясь, непонятно для кого, бесполезно притворяясь, добиваться своего.

Стараясь для других, мы себя находим в них, дорогих. И когда не ждем отдачи, все решаются задачи. Наше время что-то значит, даже каждый час и миг. Мы не то чтобы богаче, мы счастливее остальных.

Привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Телегрем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», — добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 сентября. Будьте проницательны. Если будешь призывать проницательность и взывать к пониманию, то уяснишь страх пред Господом и найдешь познание о Боге. Притчи, 2 глава, стихи с 3 по 5. Расширенный перевод Библии. Духовная проницательность развивается по мере того, как мы приближаемся ближе к Богу. Она позволяет нам проникнуть вглубь происходящего, смотреть в корень вещей. Это очень ценное качество, потому что видимость часто бывает обманчива. Если у нас проницательный ум и хорошо развита интуиция, мы сможем избежать множества проблем. Я призываю вас молиться о том, чтобы Бог дал вам проницательность, умение распознавать суть вещей. Когда мы принимаем решения, руководствуясь внешними обстоятельствами, тем, что мы думаем и чувствуем, мы поступаем неразумно. Как бы привлекательно ни выглядело что-либо снаружи, в глубине души вы можете чувствовать, что нужно проявить осторожность и не спешить. В этом случае лучше подождать и попросить Святого Духа направлять вас, дать вам способность к духовному развлечению. Лучше воздержаться от любых действий, если мы не чувствуем мира в душе. Сегодняшний стих призывает нас осознать, что такое страх перед Господом. Если вы не поступаете вопреки тому, что говорит вам ваше сердце, у вас есть страх пред Господом. Это проявление уважения к тому, что Он требует от вас, даже если вы не до конца понимаете Его пути. Следовать водительству Духа означает проявлять уважение к Божьим словам и распознавать Его голос. Для того, чтобы научиться этому, нужно больше молитв и практики. Божье слово на сегодня. Не принимайте решения, руководствуясь только логикой и знанием. Загляните в свое сердце и примените дар духовного развлечения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 66. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом. Песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, и полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов!» Зато они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать Бога другого, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я призвал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасает тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, которых говорил ты, дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Мухи градильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов? Скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него. Я буду как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы уразуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, в Евангелии от Иоанна в 15 главе написано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вот если я отдам жизнь свою за другого человека, верующего, неверующего, будет ли это угодно Богу? Есть такое понятие, что невинно убиенные, они автоматически получают спасение.
1: Библия не подтверждает такого понятия. Наоборот, даже в Ветхом Завете мы встречаем утверждение, где сказано о праведниках, о том, что если бы они умерли, то они не могли бы спасти душу ни одного человека. Даже самый праведный человек, умирающий за другого, не может спасти его душу. И, естественно, это ни в коем случае не может гарантировать спасение его собственной души. Все, что происходит во время смерти грешного человека, по какой бы причине он ни умирал, происходит естественное наказание за грех. Написано: «Возмездие за грех – смерть», и смерть физическая – это только начало вечной смерти или смерти второе, о которой говорит книга Откровения, которая и предполагает себе вечное разделение души с Богом и поэтому и вечное мучение этой души. Священное Писание говорит очень ясно, что для того, чтобы человек мог иметь спасение, чтобы душа была спасена, это возможно только посредством принятия верою Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа, который умер за нас на Голгофском кресте и который воскрес для того, чтобы дать нам оправдание и для того, чтобы сделать нас Божьими детьми. Это единственный путь к спасению. И Иисус говорил об этом: «Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу», то есть к спасению, к Богу, «кроме как через меня». Это достаточно конкретно и категорично представлено в разных местах Священного Писания. Вместе с тем, когда мы говорим о том, что кто-то отдает свою жизнь за кого-то, в этом мы всего лишь навсего следуем примеру Иисуса Христа. Библия ясно говорит о том, что человек, который получает спасение от Христа, он понимает, что он должен бы уже умереть под воздействием вины за грех, под воздействием Божьего гнева, изливаемого на вину греха. Вот почему результат Евангелия представлен апостолом Павлом в очень интересном призыве. Он говорит в 12 главе послания к римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В другом месте апостол Павел говорит о том, что «я умер для Христа, я посвятил себя Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть вот это посвящение своей жизни Христу – очень важная часть обращения к Богу. Когда мы говорим о спасении души, когда мы говорим об обращении, о рождении свыше, о настоящем покаянии, оно предполагает в сути своей то, что человек отдает свою жизнь Христу. Вот почему крещение, оно выражается в погружении человека, полном погружении человека в воду, которое символизирует смерть для жизни, для самого себя. И когда человека поднимают из воды, это символизирует то, что человек воскресает для того, чтобы жить для Христа. Чрезвычайно важный элемент. Вот, кстати, почему крещение должно быть сознательным. Оно должно быть по вере, потому что оно является свидетельством человека. Потому что он, понимая, кто такой Бог, кто он, что значит спасение во Иисусе Христе, он провозглашает всем людям: «Я умираю для жизни самолюбие и самоутверждение, и я воскресаю для жизни, которая посвящена Иисусу Христу». И вот когда мы живем для Христа, то мы практически каждый день отдаем свою жизнь за других. В этом, кстати, отличие. Многие люди думают, что если когда-то придет, будет такая необходимость, я в горящий дом побегу ради своего ближнего, ради жены, ради своих детей или братьев и сестер по вере, может быть. Но в действительности у нас предоставляется такая возможность каждый день. Речь не идет о том, чтобы отдать жизнь всю. Речь идет о том, чтобы отдавать ее по кусочку. Речь идет о том, что вот сейчас свой интерес уступить другому, отказаться от самоутверждения, отказаться от удовлетворения своих собственных каких-то запросов и своих желаний ради ближнего, ради его блага, ради заботы о его душе. В этом и есть наше следование за Христом. Так и написано, что Он умер за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, чтобы мы могли, уподобляясь Ему, отдавать свою жизнь для достижения Божьих целей в жизни людей, которые рядом с нами. Помоги вам в этом, Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А также пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org, на Viber и WhatsApp по номеру +1 360 977 2182. Еще раз повторю, +1 360 977 2182. Благослови вас Бог.

маске он счастлив. Пока я срываюсь, будто с высотки, жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я. Чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, горя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Христос о рабах бодрствующих. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщет». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 23 по 48.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Во времена Римской империи самым страшным оружием был горящий дротик. Пропитанную смолой паклю привязывали на конец дротика, поджигали и метали. Для обороны воины использовали большой щит, склеенный из двух слоев древесины. Когда летящему дротику подставляли щит, тот врезался в дерево, и пламя гасло. Апостол Павел в послании к Ефесянам использует доспехи римского воина и толкует их в христианском значении. Так, например, как понимать выражение «щит веры»? Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пестень.
2: Апостол Павел в своем послании к Ефесянам в 6 главе говорит о войне, которой не избежать всем тем, кто встал на сторону Христа. Об этом он пишет так. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Дальше апостол Павел предлагает арсенал, необходимый для сражения с этим лютым, невидимым, но очень реальным врагом. Он говорит: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевший устоять». Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на щит веры. Об этом Павел так говорит: «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Важно, однако, знать, как пользоваться этим щитом и что он гарантирует. Например, дает ли этот щит знающему, как им пользоваться, гарантию беспечной, спокойной, успешной и беспроблемной жизни? И дает ли он защиту от всякого рода неприятностей? Кто по вдохновению Духа Святого говорит об этом щите? Как мы уже указали, апостол Павел. Он нам велит пользоваться этим щитом, как успешно пользовался он сам. Если так, то как мы объясним такие условия его жизни и служения, о которых он сам пишет? «Я был в трудах, безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти». Если он правильно пользовался этим оружием, то как объяснить такие переживания в жизни этого мужа веры? Слушайте, что он дальше пишет. «От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали». И тут следует целый перечень самых разнообразных дьявольских атак. Он говорит об изнурениях и голоде, о жажде и стуже, о наготе, об опасностях от разбойников, от стихий, от лжебратьев и так далее. Где же был этот щит веры, который должен был защитить его от стрел дьявола? Ведь это были стрелы, выпущенные из лука дьяволом. Значит, или этот щит был с дефектом, или же апостол Павел не знал, как им пользоваться. Так ли это? Ответ на этот вопрос мы найдем, когда мы поймем, что обстрел этот не случайный. В этом есть определенный промысел Божий, ибо любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И огненные стрелы врага включены в слово «все». Дорогие друзья, щит веры дан нам не для того, чтобы мы искали защиту от проблем. Щит веры для того дан нам, чтобы из-за этих переживаний мы не унывали, не падали духом, не сдавались. Не думайте, что щит веры дан для того, чтобы оградить нас от обижающих. Ведь сам Господь сказал, что нас будут обижать и всячески неправедно злословить. Это неизбежно. Щит же это дан для того, чтобы защитить нас от чувства мести. Щит веры дан нам для того, чтобы мы не поддавались ропоту, не жаловались, когда суждено нам пройти эту долину скорби. Далее, щит веры не обязывает Бога, например, лишить нас близкого или дорогого нам человека. Но он дан нам для того, чтобы противостоять огненным стрелам ропота, чувства обиды на Бога, жалости к себе, который разрушает внутренний мир и покой. Бог заинтересован главным образом в развитии нашего внутреннего человека, и его способ достижения этой цели – вести нас этим тернистым путем. Именно это апостол Павел имел в виду, когда сказал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Он не сказал, что войти в Царствие Божие мы можем путем наших страданий. Нет, Господь Иисус Христос, как сказано в Писании, однажды умер для греха, однажды пострадал за наши грехи, праведник за неправедных. Да, Иисус совершил это однажды, принес в жертву себя самого, чтобы уничтожить грех, и к этому мы не можем добавить ничего, ни какие-то наши страдания. И вот, чтобы мы обогатились в нем, в Иисусе Христе, нам дан щит веры. Не для того, чтобы избежать испытания, но чтобы избежать горечь, ропот, озлобление, неверие. Верить, что Бог тебя любит, и что Он не допустит, чтобы хоть одна лишняя стрела коснулась тебя. «О сём радуйтесь», — говорит Слово Божие, «поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Лучший способ для употребления щита веры – это возношение благодарности Богу во всех условиях жизни. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А это возможно только, если ты признал Иисуса Христа и Спасителем, и Господом. Какое утешение имеет тот, кто может сказать: «Господь, пастырь мой! Господь, спаситель мой!» Можешь ли ты, уважаемый радиослушатель, сказать именно это? Если нет, то сейчас, не отходя от своего радиоприемника, прими Иисуса Христа в свое сердце верой, как своего Спасителя и Господа, и ты будешь спасен. Пусть сам Дух Божий тебе в этом поможет.

0: Ну вот и все на сегодня. Благодарим всех, кто нас слушал. Наши программы звучат в интернете на сайте www.rcr.org.ru.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».